0: Продолжается благоустройство Центрального парка. Активно обновляется и дорожная сеть. Практически завершен ремонт последнего участка трассы Карачаевск-Кучкулан протяженностью более 5 километров. В Зеленчукском районе практически готов 4-километровый участок дороги между станицей Кордоникской и аулом Кызыл-Октябрь. Всего в 2026 году в республике отремонтируют более 38 километров региональных дорог. Карачаево-Черкесия присоединилась к ежегодной акции «Розовый октябрь», приуроченной к месяцу борьбы с раком молочной железы. В течение октября в республике пройдет цикл просветительских и диагностических мероприятий, направленных на повышение осведомленности женщин о заболевании, профилактике и важности раннего выявления. Основными событиями станут бесплатные медосмотры и благотворительная ярмарка «Сделана женщинами», которая пройдет в Черкеске. Здесь же будет работать пункт бесплатного обследования для женщин. В районах республики будут курсировать два поезда здоровья с участием онкологов и маммологов. Запланированы лекции и раздача информационных листовок о профилактике рака груди.
1: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 2 октября в Черкесске ночью плюс 9 градусов, днем до плюс 12. Ожидается сильный дождь, возможен туман. В Карачаевске ночью плюс 8 градусов, днем до плюс 13, пасмурно, сильный дождь. В Домбае плюс 3 ночью, днем плюс 12, пасмурно, временами дождь. В Архызе ночью всего плюс 4, днем до плюс 11 градусов. Пасмурно, ожидается дождь, туман. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: Телефонная служба в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

песен и стихов. Про тебя сложил народ. Ну, позволь и мне пять слов промурлыкать под аккорд. Ну, а спросите,

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

расскажи мне, как бьет дождь по лужам, что ты видишь из окна, с кем ты делишь ужин, кто тебя с работы ждет, дверь открыв встречает, нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, расскажи мне, расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике сообщает. В суд направлено многоэпизодное уголовное дело о создании участия в преступном сообществе с целью хищения денежных средств лиц, заключивших контракт о прохождении службы в зоне проведения специальной военной операции. Преступления были выявлены в результате работы оперативных сотрудников МВД по Карачаево-Черкесской Республике и регионального управления ФСБ. Согласно материалам уголовного дела, преступная группа была сформирована в конце 2024 года уроженкой Карачаево-Черкесии и ее сообщником. Злоумышленники действовали по отработанной схеме вместе с другими участницами преступного сообщества. Они находили мужчин, планировавших отправиться на службу по контракту, и вступали с ними в фиктивные браки. В дальнейшем, если военнослужащий получал ранение или погибал, фигуранты присваивали причитающиеся ему государственные выплаты. За период с начала 2025 года по октябрь того же года преступникам удалось незаконно завладеть суммой порядка 35 миллионов рублей. Также они планировали похитить еще 25 миллионов рублей у таких участников СВО. Но их действия были своевременно пресечены оперативниками МВД и ФСБ по Карачаево-Черкесии при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В рамках расследования уголовных дел о незаконном обороте алкоголя в отношении семерых жителей Кабардино-Балкарии оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Карачаево-Черкесии выявили дополнительные эпизоды их противоправной деятельности. Как сообщалось ранее, обвиняемые организовали подпольное производство алкоголя в Краснодарском крае, а сбыт осуществляли в Карачаево-Черкесии. В ходе операции правоохранители изъяли две линии розлива, более 32 тысяч бутылок готовой продукции и около 9 тысяч литров спирта, а также свыше 3 тысяч бутылок контрафактного спиртного. Общая стоимость изъятого оценивается более чем в 30 миллионов рублей. При этом фигуранты незаконно использовали чужие товарные знаки. На днях оперативники выявили еще одно аналогичное преступление. По оценке правообладателя ущерб составил 1 миллион 263 тысячи рублей. Таким образом, общий ущерб владельцам товарных знаков составил почти 90 миллионов рублей. Возбуждено еще одно уголовное дело. В Черкесске полиция задержала участников дорожного конфликта. Инцидент произошел 25 сентября. После ДТП трое мужчин начали угрожать другим участникам аварии, а одному из них нанесли телесные повреждения. Прибывшие на место сотрудники ППС МВД по Черкесску доставили дебоширов в отдел и поместили в камеру для задержанных. Водитель автомобиля отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, за что привлечен к ответственности. В отношении его пассажиров, которые выражались нецензурной бранью, составили протоколы за хулиганство. Пострадавший направлен на медицинское освидетельствование, по результатам которого будет принято процессуальное решение. 47-летняя жительница Черкесска обратилась в полицию с заявлением о попытке мошенничества. Она сообщила, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником компании по установке домофонов. Для подтверждения заказа женщину попросили назвать код из СМС, который поступил на ее телефон, что она и сделала. Вскоре она получила уведомление о взломе своего аккаунта на портале госуслуги. Заявительница быстро поняла, что ее обманули, и сразу же обратилась в банки, в которых у нее были счета, и поменяла пароль от входа в приложение. Также на портале госуслуг она установила запрет на получение кредитов и микрозаймов. Материальный ущерб не был причинен. Возбуждено уголовное дело. МВД по Карачаево-Черкесской Республике напоминает, что главное правило безопасности остается неизменным. Если вас просят назвать код из СМС, это повод немедленно прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в официальную службу. Информация предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.

0: знаете.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиопередачи из цикла «Моя республика». Это цикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о свадебных традициях кубанских нагайцев, а в частности о сватовстве. Со временем некоторые моменты традиционной свадьбы незаслуженно забываются. У нагайцев это, например, состязание конников, борцов, силачей по поднятию тяжести, певцов, но многие бытуют до сих пор. Например, обряд кашуф – избегание невесты родителей, старших родственников мужа, а также избегание женихом родителей невесты. В прошлом о желании девушки выйти замуж за того или иного парня никто не спрашивал. Парень также был неволен в выборе невесты. Это решали его и ее отец, и старшие родственники. В настоящее время решающий голос остается за девушкой и парнем. Свадьбу проводят, считаясь с их мнением. Современный свадебный цикл кубанских нагайцев состоит из элементов сватовство, кыс-айтыруф, торжественная регистрация брака и свадебный вечер в доме невесты, церемония привода невесты в дом жениха и большая свадьба бет-ашар-той в доме жениха. Сватовство у нагайцев несколько похоже на церемонию сватовства, например, у узбеков, киргизов, казахов и некоторых народов Северного Кавказа. Узнав о взаимной склонности молодых, родители жениха посылают к родителям невесты сватов – кудалар. Сватами выбирают всеми уважаемых стариков, славящихся своим красноречием и хорошо знающих свадебный обряд. В наши дни отец девушки заранее ставится в известность о приходе сватов. Об этом ему сообщает жена, которой дочь поверяет свои секреты. Сватов торжественно встречают и усаживают на почетное место тер или тор. После угощения гости, поговорив о житейских делах, переходят к главной цели визита. Если стороны находят общий язык, то сразу же решают вопрос и о дне свадьбы. В прошлом у нагайцев отец девушки, если и был согласен выдать дочь замуж, все же не давал ответа сватам сразу, а говорил, что подумает, посоветуется с родственниками. Сваты приходили второй, а иногда и третий раз, и только тогда получали положительный ответ. Ответа не давали до тех пор, пока семья девушки не соберет сведений о положении семьи жениха. Одновременно с вопросом о замужестве решался в прошлом вопрос о колыме. Величина его зависела от именитости и зажиточности семьи жениха. У богатых колым достигал 1000 рублей, 30-40 голов скота, а у бедных был значительно меньше. Многие бедняки из-за невозможности уплатить колым не женились до 40-50 лет. После того, как вопрос о браке решен, жених и невеста начинают придерживаться еще не изжитого в нагайской действительности обычая избегания кашуф. Жених не имеет права встречаться и разговаривать с матерью и отцом невесты, а также со старшими ее родственниками, дядями, братьями и так далее. В прошлом от соблюдения этого обычая молодой мужчина освобождался через 6-8 месяцев со дня свадьбы, после совершения обряда показа жениха – киев-кургистуф. В определенный день молодой мужчина вместе с друзьями приглашался в дом родителей жены. Он обычно приходил с подарками для них. Во время угощения тесть произносил тост в честь молодых, давал жизненные советы. С этого дня молодой муж мог беспрепятственно ходить в дом отца жены. Невеста до свадьбы также придерживалась обряда избегания. После свадьбы молодая почти сразу показывается матери и родственникам мужа. Однако свекра она не видит еще около года, до тех пор, пока свекор не даст согласия увидеть невестку. При первой встрече свекор, свекровь и родственники мужа одаривают молодую. Сейчас это, как правило, золото, а обряд часто устраивают во время или сразу после свадьбы. В свою очередь и молодая одаривает новых родственников. Один из запретов для невесты – после сватовства не называть родных жениха по имени. Она должна давать им ласкательные имена. Например, Кишке Яс – «Маленький мальчик» или Мырзам – «Мой господин». Еще больше о традициях и обычаях народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших выпусках. Ну а на сегодня все.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 2 октября в Черкесске ночью плюс 9 градусов, днем до плюс 12. Ожидается сильный дождь, возможен туман. В Карачаевске ночью плюс 8 градусов, днем до плюс 13, пасмурно, сильный дождь. В Домбае плюс 3 ночью, днем плюс 12, пасмурно, временами дождь. В Архызе ночью всего плюс 4, днем до плюс 11 градусов. Пасмурно, ожидается дождь, туман. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, а наша радиостанция КЧРФМ продолжает цикл передач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. Сегодня поговорим об абазинской свадьбе. Здесь издревле практиковались две основные формы заключения брака – по сговору и умыкание. При этом намного больше был распространен брак по сговору. Существовал также колыбельный сговор, известный и другим народам Кавказа. Обычно он заключался между дружественными семьями, когда будущие муж и жена были детьми или даже младенцами. В день увоза невесты из родительского дома за ней посылали свиту родственников жениха, его близких друзей, одну-двух женщин. Ехал и сам жених. С момента приезда гостей девушка находилась в своей комнате в кругу родственниц. После короткого угощения гости изъявляли желание уехать вместе с невестой. Но это им удавалось не сразу, так как родственники девушки изобретали целый ряд препятствий, которые можно было преодолеть, только заплатив выкуп. Со дня привоза невесты и до свадьбы в прошлом проходило около месяца. На это время ее помещали в дом одного из родственников жениха, так называемый промежуточный дом, Адгалырта. Невеста находилась там под опекой семьи. Каждый вечер собиралась молодежь, устраивала танцы, на которых мог присутствовать и жених. Сам жених до свадьбы тоже находился у кого-нибудь из близких друзей – течара. За то время, что невеста находилась в промежуточном доме, родители жениха готовили все необходимое для свадьбы. Родители невесты не принимали участия в свадьбе ни своим присутствием, ни расходами. Вообще, участие стороны невесты в свадьбе ограничивалось присутствием нескольких родственников мужчин на религиозном обряде бракосочетания – наках. День свадьбы оглашали заранее и посылали вестников во все аулы, чтобы пригласить родственников. На крыше дома, где проходила свадьба, вывешивали флаг – знак того, что здесь проходит свадебное торжество. За невестой ехали шумные компании на тачанках, молодые люди верхом на лошадях. Увозили ее под свадебную песнь «Оридада». На своем пути к дому жениха молодежь устраивала скачки, стреляла из ружей. Невесту сразу не вводили в дом. Некоторое время она должна была стоять в кругу танцующих с двумя родственницами мужа по сторонам. Непременным участником танцев был своего рода распорядитель. Он веселил присутствующих, приглашал на танец пары, расхваливал танцующих, призывал родственников и друзей выкупить их из круга. Под звуки особой старинной мелодии невесту вводили в дом. На пороге ее осыпали сладостями и мелкими монетами. Под ноги бросали овечью шкуру. В прошлом невесту осыпали также просом, причем женщина, совершавшая этот обряд, трижды произносила про себя: «Пусть твой род множится, как умножается каждое это зернышко». Сначала невесту вводили в дом свекрови. Здесь ее встречала пожилая родственница, мазала ей губы смесью меда и топленого масла, желала ей в новой семье сладкой жизни. Другая женщина, известная своим крепким здоровьем и многодетностью, подходила к невесте и, расстегнув ей пояс, снова завязывала, но уже более свободно. Этот прием был направлен на то, чтобы молодая не осталась бездетной. Затем невесту уводили в приготовленную для нее комнату. На второй день после свадьбы совершался обряд знакомства свекрови с невесткой – кфнадылра. На это торжество приглашались близкие родственницы. Пока невестку под звуки гармонии вводили в комнату, преднамеренно создавали ей на пути беспорядок. Бросали на порог веник, разбрасывали мелкие предметы. Считалось, что если невестка заметит лежащие не на месте предметы и отложит их, или мимикой, по обычаю она не должна была говорить, чтобы не быть услышанной старшими, попросит их убрать, то она будет аккуратной хозяйкой. Если же пройдет мимо, то будет ленивой и неряшливой. Невестку ставили около двери, присутствующие по старшинству подходили к ней, трижды обнимали, высказывали добрые пожелания. Кто-нибудь из женщин при этом объяснял невестке, кто сейчас к ней подходит и кем она приходится мужу. По существу это было формальное знакомство невестки с родственницами мужа. Интересен и обряд рчважвара – снятие запрета не разговаривать со свекровью.
Его проводили через несколько недель после свадьбы. Знакомство со свекром и снятие запрета на разговор с ним могло проходить намного позже, иногда даже через 5 или 10 лет. А порой невестка никогда не разговаривала со свекром. Кроме того, молодой снохе разрешали первый раз посетить дом родителей лишь ближе к концу первого года замужества. Современная абазинская свадьба сохраняет в себе сложившиеся на протяжении многих лет элементы. Например, как и много лет назад, считается особым удальством умение всадника загнать лошадь в дом и получить за это подарок. Не утратили своей актуальности обычаи почитания старших. Также жених не появляется у себя дома с момента увоза невесты и до самой свадьбы. А после свадьбы не показывается старшим, пока его, согласно традициям, не приведут домой оттуда, где он находился все это время. Все чаще на современных абазинских невестах можно видеть красивейшие национальные платья, а на женихах – черкески. И это важный показатель того, что все чаще молодежь ищет пути к своим истокам. Это все, что я успеваю вам рассказать сегодня. Еще больше о традициях, культуре и обычаях народов Карачаева-Черкесии в наших ближайших радиовыпусках. Не пропустите!

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Домбае 7 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Промежуточные итоги совместной работы и дальнейшее расширение сотрудничества обсудили на рабочей встрече глава Карачаево-Черкесии, генеральный директор Кавказ РФ Андрей Юмшанов. За последние 5 лет госкорпорация приняла участие в реализации 28 инвестиционных проектов в республике. Кавказ РФ продолжает взаимодействие с якорным инвестором курорта «Архыз». При экспертной поддержке Института развития стартовало строительство новой зоны катания на курорте. Еще одно стратегическое направление сотрудничества – интенсивное садоводство. В прошлом году Тимрезов и Юмшанов подписали соглашение о старте масштабного инвестпроекта по садоводству в Прикубанском районе. На встрече обсудили развитие этого проекта, подробно остановились на вопросах развития инфраструктуры хранения, а также на мерах поддержки, которые позволят аграриям республики нарастить объемы производства. С 2025 года в России по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» благоустроено более 10 тысяч общественных и дворовых пространств. В Карачаево-Черкесии в этом году планируется обновить 18 общественных пространств. В Карачаевске уже открылась благоустроенная аллея на улице Ленина. Продолжается благоустройство центрального парка. Активно обновляется и дорожная сеть. Практически завершен ремонт последнего участка трассы Карачаевск-Кучкулан протяженностью более 5 километров. В Зеленчукском районе практически готов 4-километровый участок дороги между станицей Кордоникской и аулом Кызыл-Октябрь. Всего в 2026 году в республике отремонтируют более 38 километров региональных дорог. Карачаево-Черкесия присоединилась к ежегодной акции «Розовый октябрь», приуроченной к месяцу борьбы с раком молочной железы. В течение октября в республике пройдет цикл просветительских и диагностических мероприятий, направленных на повышение осведомленности женщин о заболевании, профилактике и важности раннего выявления. Основными событиями станут бесплатные медосмотры и благотворительная ярмарка «Сделана женщинами», которая пройдет в Черкеске. Здесь же будет работать пункт бесплатного обследования для женщин. В районах республики будут курсировать 2 поезда здоровья с участием онкологов и маммологов. Запланированы лекции и раздача информационных листовок о профилактике рака груди.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Значит так. Женит, согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

спортивные новости. Карачаево-Черкесии, в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В Кисловодске прошли всероссийские соревнования по спортивной борьбе в дисциплине панкратион. По итогам соревнований сборная нашей республики заняла 3-е общекомандное место. В копилке наших борцов 35 медалей, 14 золотых, 13 серебряных и 8 бронзовых. Большой вклад в результат команды внесли тренеры Сауран Наетов, Арсен Батчаев, Азамат Кубанов, Амаль Агиров, Вячеслав Яковлев, Мурат Гагуев и Аслан Быддаев. 5 медалей завоевали спортсмены из Карачаева-Черкесии на межрегиональном турнире по настольному теннису «Будущее России, будущее Кавказа», который прошел в Черкесске. Наши земляки показали отличные результаты. Серебро в категории до 14 лет у Алии Канаматовой. Золото в категории юниоры до 18 лет завоевал Евгений Нескин. Среди юниоров до 18 лет серебро у Андрея Бурак, бронза у Каримулы Ярикова. В той же категории золото завоевала Елизавета Шихабахова. Тренируют наших спортсменов Павел Спин и Руслан Погорелов. Добавим, что почетными гостями турнира стали Кирилл Скачков, мастер спорта России международного класса по настольному теннису, и представитель Федерации настольного тенниса России Наталья Золотовская. 26 сентября на территории парка культуры и отдыха «Зеленый остров» в Черкесске состоялся один из самых массовых стартов года – Всероссийский день бега «Кросс нации». Праздник спорта объединил свыше 200 участников – от совсем юных детей, делающих свои первые шаги в легкой атлетике, до любителей здорового образа жизни старшего поколения. Атмосфера на дистанции была по-настоящему семейной и дружеской. На стартовой линии плечом к плечу стояли и школьники, и целые династии, и корпоративные команды. В рамках забега определили победителей и призеров в номинациях «Мужчины» – основная возрастная группа, «Женщины» – основная возрастная группа, «Юноши и девушки» – юниоры. «Кросс нации» в очередной раз доказал, что бег объединяет поколения и делает нас сильнее. В Черкесске стартовал футбольный турнир в рамках городской спартакиады школьников. За победу борются 170 юных футболистов, учащиеся 7, 8 и 9 классов в составе команд спортивных клубов республиканской столицы. Первые матчи одномоментно прошли на двух площадках – на территории лицея номер 15 и школы номер 6. Матчевые встречи продолжатся до 2 октября. В заключительный день определятся победители и призеры футбольного турнира. Ранее первым этапом городской спартакиады школьников стали испытания комплекса ГТО. На стадионе «Нарт» около 200 школьников и воспитанников спортивных школ Черкесска соревновались в беге, прыжках в длину, подтягиваниях и других дисциплинах. Спартакиада продолжится в середине ноября соревнованиями по волейболу. А вообще, в течение всего учебного года также запланированы турнир по шахматам и другие состязания. Общие итоги городской спартакиады школьников подведут в мае.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: Теберде, 8 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Промежуточные итоги совместной работы и дальнейшее расширение сотрудничества обсудили на рабочей встрече глава Карачаево-Черкесии, генеральный директор Кавказ РФ Андрей Юмшанов. За последние 5 лет госкорпорация приняла участие в реализации 28 инвестиционных проектов в республике. Кавказ РФ продолжает взаимодействие с якорным инвестором курорта «Архыз». При экспертной поддержке Института развития стартовало строительство новой зоны катания на курорте. Еще одно стратегическое направление сотрудничества – интенсивное садоводство. В прошлом году Темрезов и Юмшанов подписали соглашение о старте масштабного инвестпроекта по садоводству в Прикубанском районе. На встрече обсудили развитие этого проекта, подробно остановились на вопросах развития инфраструктуры хранения, а также на мерах поддержки, которые позволят аграриям республики нарастить объемы производства. С 2025 года в России по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» благоустроено более 10 тысяч общественных и дворовых пространств. В Карачаево-Черкесии в этом году планируется обновить 18 общественных пространств. В Карачаевске уже открылась благоустроенная аллея на улице Ленина. Продолжается благоустройство центрального парка. Активно обновляется и дорожная сеть. Практически завершен ремонт последнего участка трассы Карачаевск-Кучкулан протяженностью более 5 километров. В Зеленчукском районе практически готов 4-километровый участок дороги между станицей Кордоникской и аулом Кызыл-Октябрь. Всего в 2026 году в республике отремонтируют более 38 километров региональных дорог. Карачаево-Черкесия присоединилась к ежегодной акции «Розовый октябрь», приуроченной к месяцу борьбы с раком молочной железы. В течение октября в республике пройдет цикл просветительских и диагностических мероприятий, направленных на повышение осведомленности женщин о заболевании, профилактике и важности раннего выявления. Основными событиями станут бесплатные медосмотры и благотворительная ярмарка «Сделана женщинами», которая пройдет в Черкеске. Здесь же будет работать пункт бесплатного обследования для женщин. В районах республики будут курсировать 2 поезда здоровья с участием онкологов и маммологов. Запланированы лекции и раздача информационных листовок о профилактике рака груди. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 2019, I'm getting out for like that.
1: Live fast for a moment, keep burning on both ends. I gotta get out for a die.
2: Прогноз погоды на КЧР ФМ 104.5 ФМ. По сообщениям синоптиков, в пятницу 2 октября в Черкесске ночью плюс 9 градусов, днем до плюс 12. Ожидается сильный дождь, возможен туман. В Карачаевске ночью плюс 8 градусов, днем до плюс 13, пасмурно, сильный дождь. В Домбае плюс 3 ночью, днем плюс 12, пасмурно, временами дождь. В Архызе ночью всего плюс 4, днем до плюс 11 градусов. Пасмурно, ожидается дождь, туман. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: Карачаевске 9:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В дагестанском Дербенте планируется построить масштабные гидротехнические сооружения для защиты города от селей и паводков. Проектирование комплекса уже завершено. На возведение сооружения по типу дамб в шести лощинах, где имеются риски схода селей, необходимо порядка 1 миллиарда рублей. Финансирование рассматривается в том числе в рамках государственной программы комплексного территориального развития города. Ингушетия. В столице Ингушетии открывается аллея СВО. На участке от улицы Горчханова до Парка Победы длиной около 170 метров сделали пешеходную дорожку, освещение, установили скамейки, провели озеленение. Центральными объектами являются входная арка и монумент, посвященный участникам специальной военной операции. Аллея станет продолжением Парка Победы, открытого в Магасе в прошлом году. Новая общественная территория создана в память о защитниках Отечества разных поколений. Кабардино-Балкария. В Кабардино-Балкарии женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», будут выделять бесплатные земельные участки. Решение расширить список льготных категорий, имеющих право на получение наделов, принял парламент региона. Законопроект предусматривает право на получение в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, под индивидуальное жилищное строительство. Также взамен предусмотрена денежная компенсация. Карачаево-Черкесия. Дом РФ планирует к сентябрю 2027 года разработать мастер-план Черкесска, который определит стратегию развития города до 2039 года. На первом общественном обсуждении жители республиканской столицы, в частности, говорили о необходимости расширить систему ливневой канализации Черкесска, модернизации вокзалов города и других объектов, строительства нового полигона твердых коммунальных отходов. Также стоит задача улучшить архитектурный облик республиканского центра, повысить его туристическую привлекательность за счет создания интересных локаций. Первый этап работы планируется завершить уже в декабре. Северная Осетия. Новый выпуск тревел-шоу «Приехали» на телеканале Муз-ТВ посвятили Северной Осетии. Съемки программы прошли летом при содействии Фонда развития туризма республики. Съемочная группа побывала во Владикавказе, посетила Дзигивскую наскальную крепость и отправилась по экотропам национального парка Алания к водопадам Три Сестры и Байраде. В программу также вошли посещение термальных источников, древнего некрополя Даргавс, известного как «Город мертвых» и «Лавочки счастья в горах». Съемочная группа также добралась до озера Мияги. Ведущая попробовала традиционные осетинские пироги и познакомилась с природой региона. Ставропольский край. 14-16 октября в Центральной городской библиотеке Пятигорска пройдет традиционный фестиваль поэзии «Лермонтовские сезоны». Пройдут конкурсные прослушивания для чтецов и музыкантов, просмотры в номинациях «Изобразительное искусство». Просмотры в номинации «Изобразительное искусство». Участников также ждет новая рубрика «Устное эссе», для которой они подготовят монологи с рассуждениями о том, почему лермонтовские строки остаются актуальными и в наши дни. К участию приглашаются как профессиональные, так и самодеятельные коллективы и отдельные конкурсанты. Ограничение по возрасту 12+. Заявки принимаются до 10 октября. Чечня. Торжественная церемония награждения победителей региональной премии «Бренд года 2026» прошла в городе Грозном. В этом году участниками конкурса стали более 50 ведущих компаний региона. В прошлом году их количество составило чуть более 20. Победители региональной премии были определены путем народного голосования, в котором приняли участие почти 30 тысяч человек. В топ-5 лидеров региональных брендов в этом году вошли производители безалкогольных напитков, натуральной молочной продукции, бытовой химии и косметики, традиционных национальных сладостей и предприятия по пошиву детской одежды. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

Средство массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Эсми, царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромом царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиопередачи из цикла «Моя республика». Этот цикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о свадебных традициях кубанских нагайцев, а в частности о сватовстве. Со временем некоторые моменты традиционной свадьбы незаслуженно забываются. У нагайцев это, например, состязание конников, борцов, силачей по поднятию тяжести, певцов, но многие бытуют до сих пор. Например, обряд кашуф – избегание невесты родителей, старших родственников мужа, а также избегание женихом родителей невесты. В прошлом о желании девушки выйти замуж за того или иного парня никто не спрашивал. Парень также был неволен в выборе невесты. Это решали его и ее отец, и старшие родственники. В настоящее время решающий голос остается за девушкой и парнем. Свадьбу проводят, считаясь с их мнением. Современный свадебный цикл кубанских нагайцев состоит из элементов сватовство, кыс-айтыруф, торжественная регистрация брака и свадебный вечер в доме невесты, церемония привода невесты в дом жениха и большая свадьба бет-ашар-той в доме жениха. Сватовство у нагайцев несколько похоже на церемонию сватовства, например, у узбеков, киргизов, казахов и некоторых народов Северного Кавказа. Узнав о взаимной склонности молодых, родители жениха посылают к родителям невесты сватов – кудалар. Сватами выбирают всеми уважаемых стариков, славящихся своим красноречием и хорошо знающих свадебный обряд. В наши дни отец девушки заранее ставится в известность о приходе сватов. Об этом ему сообщает жена, которой дочь поверяет свои секреты. Сватов торжественно встречают и усаживают на почетное место тер или тор. После угощения гости, поговорив о житейских делах, переходят к главной цели визита. Если стороны находят общий язык, то сразу же решают вопрос и о дне свадьбы. В прошлом у нагайцев отец девушки, если и был согласен выдать дочь замуж, все же не давал ответа сватам сразу, а говорил, что подумает, посоветуется с родственниками. Сваты приходили второй, а иногда и третий раз, и только тогда получали положительный ответ. Ответа не давали до тех пор, пока семья девушки не соберет сведений о положении семьи жениха. Одновременно с вопросом о замужестве решался в прошлом вопрос о колыме. Величина его зависела от именитости и зажиточности семьи жениха. У богатых колым достигал 1000 рублей, 30-40 голов скота, а у бедных был значительно меньше. Многие бедняки из-за невозможности уплатить колым не женились до 40-50 лет. После того, как вопрос о браке решен, жених и невеста начинают придерживаться еще не изжитого в нагайской действительности обычая избегания кашуф. Жених не имеет права встречаться и разговаривать с матерью и отцом невесты, а также со старшими ее родственниками, дядями, братьями и так далее. В прошлом от соблюдения этого обычая молодой мужчина освобождался через 6-8 месяцев со дня свадьбы после совершения обряда показа жениха – киев-кургистуф. В определенный день молодой мужчина вместе с друзьями приглашался в дом родителей жены. Он обычно приходил с подарками для них. Во время угощения тесть произносил тост в честь молодых, давал жизненные советы. С этого дня молодой муж мог беспрепятственно ходить в дом отца жены. Невеста до свадьбы также придерживалась обряда избегания. После свадьбы молодая почти сразу показывается матери и родственникам мужа. Однако свекра она не видит еще около года, до тех пор, пока свекор не даст согласия увидеть невестку. При первой встрече свекор, свекровь и родственники мужа одаривают молодую. Сейчас это, как правило, золото, а обряд часто устраивают во время или сразу после свадьбы. В свою очередь и молодая одаривает новых родственников. Один из запретов для невесты – после сватовства не называть родных жениха по имени. Она должна давать им ласкательные имена. Например, Кишке-Яс – маленький мальчик, или Мырзам – мой господин.
Еще больше о традициях и обычаях народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших выпусках. Ну а на сегодня все.

0: говорил, скрипач не нужен. Вот результат.
1: Здесь небеса с горами воедино. Здесь птичьи песни вторит звон ручья. Мой отчий край, мой рай благословенный. Горжусь тобой.

0: Ставки 5.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса
2: или потеря багажа – все под контролем.
1: Красота-то какая, лепота.
4: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

оперативные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В Кисловодске прошли всероссийские соревнования по спортивной борьбе в дисциплине панкратион. По итогам соревнований сборная нашей республики заняла 3-е общекомандное место. В копилке наших борцов 35 медалей, 14 золотых, 13 серебряных и 8 бронзовых. Большой вклад в результат команды внесли тренеры Сауран Наетов, Арсен Батчаев, Азамат Кубанов, Амаль Агиров, Вячеслав Яковлев, Мурат Гагуев и Аслан Быддаев. 5 медалей завоевали спортсмены из Карачаева-Черкесии на межрегиональном турнире по настольному теннису «Будущее России, будущее Кавказа», который прошел в Черкесске. Наши земляки показали отличные результаты. Серебро в категории до 14 лет у Алии Канаматовой. Золото в категории юниоры до 18 лет завоевал Евгений Нескин. Среди юниоров до 18 лет серебро у Андрея Бурак, бронза у Каримулы Ярикова. В той же категории золото завоевала Елизавета Шихабахова. Тренируют наших спортсменов Павел Цпин и Руслан Погорелов. Добавим, что почетными гостями турнира стали Кирилл Скачков, мастер спорта России международного класса по настольному теннису, и представитель Федерации настольного тенниса России Наталья Золотовская. 26 сентября на территории парка культуры и отдыха «Зеленый остров» в Черкесске состоялся один из самых массовых стартов года – Всероссийский день бега кросс-нации. Праздник спорта объединил свыше 200 участников – от совсем юных детей, делающих свои первые шаги в легкой атлетике, до любителей здорового образа жизни старшего поколения. Атмосфера на дистанции была по-настоящему семейной и дружеской. На стартовой линии плечом к плечу стояли и школьники, и целые династии, и корпоративные команды. В рамках забега определили победителей и призеров в номинациях «Мужчины» основные.

основная возрастная группа, женщины – основная возрастная группа, юноши и девушки – юниоры. Кросс нации в очередной раз доказал, что бег объединяет поколения и делает нас сильнее. В Черкесске стартовал футбольный турнир в рамках городской спартакиады школьников. За победу борются 170 юных футболистов, учащиеся 7, 8 и 9 классов в составе команд спортивных клубов республиканской столицы. Первые матчи одномоментно прошли на двух площадках – на территории лицея номер 15 и школы номер 6. Матчевые встречи продолжатся до 2 октября. В заключительный день определятся победители и призеры футбольного турнира. Ранее первым этапом городской спартакиады школьников стали испытания комплекса ГТО. На стадионе «Нарт» около 200 школьников и воспитанников спортивных школ Черкесска соревновались в беге, прыжках в длину, подтягиваниях и других дисциплинах. Спартакиада продолжится в середине ноября соревнованиями по волейболу. А вообще, в течение всего учебного года также запланированы турнир по шахматам и другие состязания. Общие итоги городской спартакиады школьников подведут в мае.

Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиопередачи из цикла «Моя республика». Этот цикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о свадебных традициях кубанских нагайцев, а в частности о сватовстве. Со временем некоторые моменты традиционной свадьбы незаслуженно забываются. У нагайцев это, например, состязание конников, борцов, силачей по поднятию тяжести, певцов, но многие бытуют до сих пор. Например, обряд кашуф – избегание невесты родителей, старших родственников мужа, а также избегание женихом родителей невесты. В прошлом о желании девушки выйти замуж за того или иного парня никто не спрашивал. Парень также был неволен в выборе невесты. Это решали его и ее отец, и старшие родственники. В настоящее время решающий голос остается за девушкой и парнем. Свадьбу проводят, считаясь с их мнением. Современный свадебный цикл кубанских нагайцев состоит из элементов сватовство, кыс-айтыруф, торжественная регистрация брака и свадебный вечер в доме невесты, церемония привода невесты в дом жениха и большая свадьба бет-ашар-той в доме жениха. Сватовство у нагайцев несколько похоже на церемонию сватовства, например, у узбеков, киргизов, казахов и некоторых народов Северного Кавказа. Узнав о взаимной склонности молодых, родители жениха посылают к родителям невесты сватов – кудалар. Сватами выбирают всеми уважаемых стариков, славящихся своим красноречием и хорошо знающих свадебный обряд. В наши дни отец девушки заранее ставится в известность о приходе сватов. Об этом ему сообщает жена, которой дочь поверяет свои секреты. Сватов торжественно встречают и усаживают на почетное место тер или тор. После угощения гости, поговорив о житейских делах, переходят к главной цели визита. Если стороны находят общий язык, то сразу же решают вопрос и о дне свадьбы. В прошлом у нагайцев отец девушки, если и был согласен выдать дочь замуж, все же не давал ответа сватам сразу, а говорил, что подумает, посоветуется с родственниками. Сваты приходили второй, а иногда и третий раз, и только тогда получали положительный ответ. Ответа не давали до тех пор, пока семья девушки не соберет сведений о положении семьи жениха. Одновременно с вопросом о замужестве решался в прошлом вопрос о колыме. Величина его зависела от именитости и зажиточности семьи жениха. У богатых колым достигал 1000 рублей, 30-40 голов скота, а у бедных был значительно меньше. Многие бедняки из-за невозможности уплатить колым не женились до 40-50 лет. После того, как вопрос о браке решен, жених и невеста начинают придерживаться еще не изжитого в ногайской действительности обычая избегания кашуф. Жених не имеет права встречаться и разговаривать с матерью и отцом невесты, а также со старшими ее родственниками, дядями, братьями и так далее. В прошлом от соблюдения этого обычая молодой мужчина освобождался через 6-8 месяцев со дня свадьбы после совершения обряда показа жениха – киев-кургистуф. В определенный день молодой мужчина вместе с друзьями приглашался в дом родителей жены. Он обычно приходил с подарками для них. Во время угощения тесть произносил тост в честь молодых, давал жизненные советы. С этого дня молодой муж мог беспрепятственно ходить в дом отца жены. Невеста до свадьбы также придерживалась обряда избегания. После свадьбы молодая почти сразу показывается матери и родственникам мужа. Однако свекра она не видит еще около года, до тех пор, пока свекор не даст согласия увидеть невестку. При первой встрече свекор, свекровь и родственники мужа одаривают молодую. Сейчас это, как правило, золото, а обряд часто устраивают во время или сразу после свадьбы. В свою очередь и молодая одаривает новых родственников. Один из запретов для невесты – после сватовства не называть родных жениха по имени. Она должна давать им ласкательные имена. Например, Кишке-Яс – маленький мальчик, или Мырзам – мой господин.
Еще больше о традициях и обычаях народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших выпусках. Ну а на сегодня все.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: Черкесские полки.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Промежуточные итоги совместной работы и дальнейшее расширение сотрудничества обсудили на рабочей встрече глава Карачаево-Черкесии, генеральный директор Кавказ РФ Андрей Юмшанов. За последние 5 лет госкорпорация приняла участие в реализации 28 инвестиционных проектов в республике. Кавказ РФ продолжает взаимодействие с якорным инвестором курорта «Архыз». При экспертной поддержке Института развития стартовало строительство новой зоны катания на курорте. Еще одно стратегическое направление сотрудничества – интенсивное садоводство. В прошлом году Тимрезов и Юмшанов подписали соглашение о старте масштабного инвестпроекта по садоводству в Прикубанском районе. На встрече обсудили развитие этого проекта, подробно остановились на вопросах развития инфраструктуры хранения, а также на мерах поддержки, которые позволят аграриям республики нарастить объемы производства. С 2025 года в России по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» благоустроено более 10 тысяч общественных и дворовых пространств. В Карачаево-Черкесии в этом году планируется обновить 18 общественных пространств. В Карачаевске уже открылась благоустроенная аллея на улице Ленина. Продолжается благоустройство центрального парка. Активно обновляется и дорожная сеть. Практически завершен ремонт последнего участка трассы Карачаевск-Кучкулан протяженностью более 5 километров. В Зеленчукском районе практически готов 4-километровый участок дороги между станицей Кордоникской и аулом Кызыл-Октябрь. Всего в 2026 году в республике отремонтируют более 38 километров региональных дорог. Карачаево-Черкесия присоединилась к ежегодной акции «Розовый октябрь», приуроченной к месяцу борьбы с раком молочной железы. В течение октября в республике пройдет цикл просветительских и диагностических мероприятий, направленных на повышение осведомленности женщин о заболевании, профилактике и важности раннего выявления. Основными событиями станут бесплатные медосмотры и благотворительная ярмарка «Сделана женщинами», которая пройдет в Черкеске. Здесь же будет работать пункт бесплатного обследования для женщин. В районах республики будут курсировать 2 поезда здоровья с участием онкологов и маммологов. Запланированы лекции и раздача информационных листовок о профилактике рака груди.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 5. Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
1: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
0: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
2: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: КЧР-ФМ, 104,5, Карачаевск.
1: Спортивные новости. Карачаево-Черкесия, в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В Кисловодске прошли всероссийские соревнования по спортивной борьбе в дисциплине «Панкратион». По итогам соревнований сборная нашей республики заняла третье общекомандное место. В копилке наших борцов 35 медалей, 14 золотых, 13 серебряных и 8 бронзовых. Большой вклад в результат команды внесли тренеры Сауран Наетов, Арсен Батчаев, Азамат Кубанов, Амаль Агиров, Вячеслав Яковлев, Мурат Гагуев и Аслан Быддаев. 5 медалей завоевали спортсмены из Карачаева-Черкесии на межрегиональном турнире по настольному теннису «Будущее России, будущее Кавказа», который прошел в Черкесске. Наши земляки показали отличные результаты. Серебро в категории до 14 лет у Алии Канаматовой. Золото в категории юниоры до 18 лет завоевал Евгений Нескин. Среди юниоров до 18 лет серебро у Андрея Бурак, бронза у Каримулы Ярикова. В той же категории золото завоевала Елизавета Шихабахова. Тренируют наших спортсменов Павел Спин и Руслан Погорелов. Добавим, что почетными гостями турнира стали Кирилл Скачков, мастер спорта России международного класса по настольному теннису, и представитель Федерации настольного тенниса России Наталья Золотовская. 26 сентября на территории парка культуры и отдыха «Зеленый остров» в Черкесске состоялся один из самых массовых стартов года – Всероссийский день бега кросс-нации. Праздник спорта объединил свыше 200 участников – от совсем юных детей, делающих свои первые шаги в легкой атлетике, до любителей здорового образа жизни старшего поколения. Атмосфера на дистанции была по-настоящему семейной и дружеской. На стартовой линии плечом к плечу стояли и школьники, и целые династии, и корпоративные команды. В рамках забега определили победителей и призеров в номинациях «Мужчины» – основная возрастная группа, «Женщины» – основная возрастная группа, «Юноши и девушки» – юниоры. Кросс-нации в очередной раз доказал, что бег объединяет поколения и делает нас сильнее. В Черкесске стартовал футбольный турнир в рамках городской спартакиады школьников. За победу борются 170 юных футболистов, учащиеся 7, 8 и 9 классов в составе команд спортивных клубов республиканской столицы. Первые матчи одномоментно прошли на двух площадках – на территории лицея номер 15 и школы номер 6. Матчевые встречи продолжатся до 2 октября. В заключительный день определятся победители и призеры футбольного турнира. Ранее первым этапом городской спартакиады школьников стали испытания комплекса ГТО. На стадионе «Нарт» около 200 школьников и воспитанников спортивных школ Черкесска соревновались в беге, прыжках в длину, подтягиваниях и других дисциплинах. Спартакиада продолжится в середине ноября соревнованиями по волейболу. А вообще, в течение всего учебного года также запланированы турнир по шахматам и другие состязания. Общие итоги городской спартакиады школьников подведут в мае.

0: 104.5.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая, лепота.
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
9: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888
10: 265 888.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, а наша радиостанция КЧРФМ продолжает цикл передач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. Сегодня поговорим об абазинской свадьбе. Здесь издревле практиковались две основные формы заключения брака – по сговору и умыкание. При этом намного больше был распространен брак по сговору. Существовал также колыбельный сговор, известный и другим народам Кавказа. Обычно он заключался между дружественными семьями, когда будущие муж и жена были детьми или даже младенцами. В день увоза невесты из родительского дома за ней посылали свиту родственников жениха, его близких друзей, одну-двух женщин. Ехал и сам жених. С момента приезда гостей девушка находилась в своей комнате в кругу родственниц. После короткого угощения гости изъявляли желание уехать вместе с невестой. Но это им удавалось не сразу, так как родственники девушки изобретали целый ряд препятствий, которые можно было преодолеть, только заплатив выкуп. Со дня привоза невесты и до свадьбы в прошлом проходило около месяца. На это время ее помещали в дом одного из родственников жениха, так называемый промежуточный дом, Адгалырта. Невеста находилась там под опекой семьи. Каждый вечер собиралась молодежь, устраивала танцы, на которых мог присутствовать и жених. Сам жених до свадьбы тоже находился у кого-нибудь из близких друзей – Течара. За то время, что невеста находилась в промежуточном доме, родители жениха готовили все необходимое для свадьбы. Родители невесты не принимали участия в свадьбе ни своим присутствием, ни расходами. Вообще, участие стороны невесты в свадьбе ограничивалось присутствием нескольких родственников мужчин на религиозном обряде бракосочетания – наках. День свадьбы оглашали заранее и посылали вестников во все аулы, чтобы пригласить родственников. На крыше дома, где проходила свадьба, вывешивали флаг – знак того, что здесь проходит свадебное торжество. За невестой ехали шумные компании на тачанках, молодые люди верхом на лошадях. Увозили ее под свадебную песнь «Оридада». На своем пути к дому жениха молодежь устраивала скачки, стреляла из ружей. Невесту сразу не вводили в дом. Некоторое время она должна была стоять в кругу танцующих с двумя родственницами мужа по сторонам. Непременным участником танцев был своего рода распорядитель. Он веселил присутствующих, приглашал на танец пары, расхваливал танцующих, призывал родственников и друзей выкупить их из круга. Под звуки особой старинной мелодии невесту вводили в дом. На пороге ее осыпали сладостями и мелкими монетами. Под ноги бросали овечью шкуру. В прошлом невесту осыпали также просом, причем женщина, совершавшая этот обряд, трижды произносила про себя: «Пусть твой род множится, как умножается каждое это зернышко». Сначала невесту вводили в дом свекрови. Здесь ее встречала пожилая родственница, мазала ей губы смесью меда и топленого масла, желала ей в новой семье сладкой жизни. Другая женщина, известная своим крепким здоровьем и многодетностью, подходила к невесте и, расстегнув ей пояс, снова завязывала, но уже более свободно. Этот прием был направлен на то, чтобы молодая не осталась бездетной. Затем невесту уводили в приготовленную для нее комнату. На второй день после свадьбы совершался обряд знакомства свекрови с невесткой – Кфнадылра. На это торжество приглашались близкие родственницы. Пока невестку под звуки гармонии вводили в комнату, преднамеренно создавали ей на пути беспорядок. Бросали на порог веник, разбрасывали мелкие предметы. Считалось, что если невестка заметит лежащие не на месте предметы и отложит их, или мимикой, по обычаю она не должна была говорить, чтобы не быть услышанной старшими, попросит их убрать, то она будет аккуратной хозяйкой. Если же пройдет мимо, то будет ленивой и неряшливой. Невестку ставили около двери, присутствующие по старшинству подходили к ней, трижды обнимали, высказывали добрые пожелания. Кто-нибудь из женщин при этом объяснял невестке, кто сейчас к ней подходит и кем она приходится мужу. По существу это было формальное знакомство невестки с родственницами мужа. Интересен и обряд рчважвара – снятие запрета не разговаривать со свекровью. Его проводили через несколько недель после свадьбы. Знакомство со свекром и снятие запрета на разговор с ним могло проходить намного позже, иногда даже через 5 или 10 лет. А порой невестка никогда не разговаривала со свекром. Кроме того, молодой снохе разрешали первый раз посетить дом родителей лишь ближе к концу первого года замужества. Современная абазинская свадьба сохраняет в себе сложившиеся на протяжении многих лет элементы. Например, как и много лет назад, считается особым удальством умение всадника загнать лошадь в дом и получить за это подарок. Не утратили своей актуальности обычаи почитания старших. Также жених не появляется у себя дома с момента увоза невесты и до самой свадьбы. А после свадьбы не показывается старшим, пока его, согласно традициям, не приведут домой оттуда, где он находился все это время. Все чаще на современных абазинских невестах можно видеть красивейшие национальные платья, а на женихах – черкесские. И это важный показатель того, что все чаще молодежь ищет пути к своим истокам. И это все, что я успеваю вам рассказать сегодня. Еще больше о традициях, культуре и обычаях народов Карачаева-Черкесии в наших ближайших радиовыпусках. Не пропустите!
1: Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧР FM, и я, Анна Гончарова. Добро пожаловать, дорогие друзья. Мы с вами сегодня будем беседовать, как всегда, но узнаем многое о важном и заметном, обо всем, что происходит в республике. Начнем с дайджеста новостей, анонсирую некоторые интересные события, которые мы, конечно же, рекомендуем вам посетить, ну а далее у нас интереснейшая беседа. Друзья, мы сегодня встречаемся в рамках празднования Дня гражданской обороны. В России он отмечается ежегодно 4 октября. Поговорим о том, что такое гражданская оборона, если вы еще пока не знаете или забыли. Напомним, какие важные задачи решает это целая, ну, разветвленная такая система, я бы сказала. Ну и какими-то важными знаниями для жизни поделимся. Итак, друзья, давайте начинать. О том, чем живет регион в эти дни, расскажу прямо сейчас. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в совещании по вопросам безопасности, противодействия коррупции и обеспечения правопорядка в Северокавказском федеральном округе. Его провел полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка. Рассмотрели вопросы, касающиеся состояния работы и принимаемых мер по профилактике и противодействию правонарушений в миграционной сфере на территории округа, а также повышение эффективности деятельности органов власти по снижению уровня аварийности, травматизма участников дорожного движения. Юрий Чайка акцентировал внимание на важности продолжения системной работы по модернизации дорожных сетей и инфраструктуры, системного выявления и устранения очагов аварийности, а также совершенствования профилактической работы с участниками дорожного движения. Также полпред подчеркнул необходимость принятия исчерпывающих решений для обеспечения законности в миграционной сфере, усиления контроля за соблюдением правил пребывания и транзита иностранных граждан. По итогам заседания были даны конкретные поручения. Ну и накануне глава региона Рашид Тимрезов проводил рабочую встречу с генеральным директором АО «Управляющая компания аэропорты регионов» Евгением Чудновским. Обсуждали ход строительства первого в республике аэропорта Архыз. Работа идет по графику. Документация получила положительное заключение глав госэкспертизы. Для строительства сформирован земельный участок площадью 395 гектаров. Территория готовится под строительство. Ряд инфраструктурных работ выполнен с опережением графика. Пропускная способность терминала нового аэропорта составит до 1000 пассажиров в час. Это позволит принимать всех туристов, направляющихся в нашу республику, даже с учетом увеличения спроса. Дорога до Архыза, Домбая и Тиберды сократится с 3,5 часов до 1 часа. Это совершенно новый уровень комфорта для наших туристов и мощный импульс для развития всей республики. Аэропорт сможет принимать до 1 миллиона пассажиров уже на 3-й год работы, подчеркнул Рашид Тимрезов. Поезда здоровья продолжают свой маршрут по самым отдаленным уголкам Карачаева-Черкесии. За 8 месяцев с начала года мобильные комплексы совершили уже более 115 выездов в горные аулы и села республики. Обследовали почти 27 тысяч человек. Благодаря передвижным комплексам жители Карачаева-Черкесии проходят ЭКГ, флюорографию, маммографию, сдают анализы крови и получают консультацию узких специалистов буквально в нескольких шагах от дома. Особенно важно, что врачам удалось выявить на ранних стадиях немало случаев сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также сахарного диабета. Ведь именно вовремя поставленный диагноз помогает сберечь здоровье, а порой и жизнь. Поезд здоровья заработал в Карачаево-Черкесии в 2022 году и уже доказал свою эффективность. Сегодня по Карачаево-Черкесии курсируют 9 передвижных комплексов. В ближайшее время поступят еще 2. Для жителей отдаленных населенных пунктов, особенно пожилых и маломобильных, поезд здоровья становится настоящим спасением. Ну а глава региона призвал не откладывать профилактику и обследование из-за расстояний в долгий ящик, ведь диспансеризацию можно пройти в своем населенном пункте. Добавим, что в этом месяце онкологи и маммологи на мобильном маммографе будут проводить ежегодную акцию «Розовый октябрь», и поезд здоровья для женщин будет также выезжать в муниципалитеты.
Ну и в продолжении темы здоровья в Карачаево-Черкесии стартовала прививочная кампания. Одними из первых прививку от гриппа сделали сотрудники управления Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесии во главе с главным санитарным врачом региона Сергеем Бескокотовым. В этом году в республику поступили отечественные вакцины. Это трехвалентные вакцины, то есть обеспечивающие защиту от трех штаммов вируса гриппа, которые могут быть разными по своей структуре, свойствам и патогенности. Прививку от гриппа можно сделать бесплатно по полису в вашей поликлинике, по месту прикрепления или пункте вакцинации. В Чечне прошел Кубок защитники Отечества с участием ветеранов специальной военной операции и представителей адаптивного спорта. 9 команд из разных уголков Северного Кавказа соревновались в пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольном теннисе, пауэрлифтинге, метании ножа. Для участников также проводили мастер-класс от команды «Ламан-Ас» по футболу среди лиц с ампутацией. По итогам командного зачета первое место заняла сборная ветеранов СВО из Дагестана. На втором месте наши земляки – ребята из Карачаева-Черкесии, а третья – сборная Чеченской Республики. Лучший участковый Карачаева-Черкесии служит в Адыгехабле, и это женщина в этом году. Майор полиции Эльвира Юлдашева победила в региональном этапе конкурса «Народный участковый 2026» в Карачаево-Черкесии. Она обслуживает аул Адыгехабль, где проживает более 2000 человек. В прошлом году участковая рассмотрела 116 обращений жителей, пресекла 44 правонарушения и раскрыла преступления. Жители аула отмечают ее открытость и готовность помочь, ну и телефон участкового доступен для граждан даже во внерабочее время. Друзья, ну а впереди у Эльвиры еще один этап. Она будет представлять Карачаево-Черкесию в конкурсе на звание «Лучший участковый России». Будем поддерживать, как будет проходить голосование, расскажем через несколько дней. Друзья, долгожданные анонсы интересных, важных и ярких событий. Друзья, уже этим вечером на сцене Госфилармонии в 18.30 Русский театр драмы и комедии Карачаево-Черкесии представляет премьеру, это спектакль «Чудики» по рассказам Шукшина. Далее, друзья, на 8 октября у нас два ярких события. К нам едут гости из Ингушетии и Ульяновской области. Первый концерт. Это концерт артистов Государственной филармонии Ингушетии имени Хамхоева. Концерт называется «Лейся, песня, играй, гармонь». На одной сцене любимые песни, национальные мелодии, танцы Ингушетии. Будет красиво, ярко и музыкально. 8 октября, начало 15.00, сцена Карачаево-Черкесского колледжа культуры и искусств имени Даурова. Начало в 15 часов, а вход свободный. Ну и второй концерт. Это концертная программа «Симфония стилей» на сцене Госфилармонии 8 октября в 18 часов будет выступать Ульяновский государственный оркестр русских народных инструментов. Художественный руководитель и главный дирижер Артем Белов, солистка, лауреат международных конкурсов Татьяна Пермякова. Домра. Планируйте свои выходные. Вот вам интересный анонс. Завтра, 3 октября, в станице Красногорской на территории Красногорской сторожевой башни 19 века будет проходить этнофестиваль «Кавказский рубеж». Вход свободный. Начнется мероприятие в 10.30. Внутренний двор Красногорской башни превратится в этнодеревню с подворьями казаков, карачаевцев, абазин, черкесов и нагайцев. Участники смогут увидеть иммерсивный спектакль с погружением в атмосферу 19 века. Можно посетить мастер-классы умельцев, выставку исторического оружия, костюмов, познакомиться с традициями разных народов, а еще попробовать национальные угощения. Друзья, вот такой у нас сегодня информационный блок. Впереди у нас важный разговор. Будем говорить о гражданской обороне, поделимся знаниями для жизни. И, знаете, важные моменты подчеркнем, что делается для защиты населения и граждан в чрезвычайных ситуациях по линии гражданской обороны. Ну и, кстати, друзья, вот практические рекомендации, что делать при объявлении беспилотной опасности. Вот сегодня все расскажем. Дождитесь, буквально через несколько минут начнем. Пока, музыкальная пауза.

0: Ну что, друзья, давайте побеседуем. И у нас есть важная тема для разговора, а точнее важная дата, которая дает нам право и моральное, и вообще всяческое напомнить вам о гражданской обороне. Тем более День гражданской обороны отмечается в России в начале октября ежегодно, 4 числа. И хочется напомнить, что гражданская оборона является составной частью оборонного строительства и обеспечения безопасности страны и выполняет одну из важнейших функций государства. Главная задача – уберечь население во время военных конфликтов, природных катаклизмов, ну и оберегать материальные и культурные ценности. Силы гражданской обороны должны оповещать людей о надвигающихся бедствиях, организовывать эвакуацию, если угроза слишком велика. Есть много важных задач, но хочется отметить, что гражданская оборона – это дело не только государства, но и всенародное. Жители тоже должны быть готовы к любым чрезвычайным ситуациям, знать, как правильно действовать, куда идти, как оказывать необходимую помощь себе, своим близким, пострадавшим вокруг. Поэтому ведется активная подготовка населения к осуществлению вот этих задач гражданской обороны. Ну и как мы видим, в настоящее время в свете всем понятной ситуации, да, и новых возникающих угроз, конечно же, силы и средства должны быть наготове. Итак, друзья, о гражданской обороне мы сегодня будем беседовать, напоминать, узнавать, ну и важные знания для жизни, для нашей с вами безопасности, сохранения нас будем получать. Гость нашей эфирной студии – старший преподаватель учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республиканского государственного бюджетного учреждения «Центр гражданской защиты» Татьяна Евгеньевна Булавинцева. Здравствуйте, Татьяна Евгеньевна.
1: Здравствуйте.
0: Добро пожаловать и с праздником, с профессиональным, наверное, спасибо, праздником вас и ваших коллег. Как будете праздновать, я уверена, наверное, на рабочих местах, да? То есть работы непочатый край, работы всегда много. Давайте окунемся в историю создания гражданской обороны, формирования вообще ее как части нашей сегодняшней современности. Как создавалась гражданская оборона?
1: 4 октября исполняется 94 года со дня создания гражданской обороны. И в связи с этим событием в нашей стране ежегодно в октябре проводятся открытые уроки в учебных заведениях, дни открытых дверей, всероссийские учения и тренировки по эвакуации, ну и другие мероприятия.
0: Угу. Ну и вот, кстати, обычно в начале октября оповещения, да, сигналы оповещения, да, да, да, проверяют по всей стране. В этом году тоже будет.
1: Тоже будет, да.
0: Тоже будет тренировка. Вы знаете, мы уже не пугаемся. В современных условиях мы, наверное, уже ничего не боимся. Главное, что мы оповещены, предупреждены и должны знать, что делать в таких ситуациях.

0: истории для наших предков. Ну, и
1: то есть, например, если...
0: Там еще СМС на наши мобильные телефоны, угу, да?
1: Беспилотная опасность.
0: Ну, вот когда та или иная опасность уже миновала, то нам также подают сигнал об отбое, да? Мы вот получаем сигнал отбой беспилотной опасности. Ну, и так, если тот или иной сигнал пройдет, допустим, радиационной, да, опасности, то может быть отбой радиационной опасности.
1: То есть население оповещают о том, что сейчас опасно, и оповещают о том, что опасность миновала. Хорошо, какие действия надо предпринимать, как себя вести при разных сигналах? Наверняка порядок действий где-то общий, где-то разный. Поясните и расскажите, что нам делать, если мы слышим такие вот сигналы оповещения?
0: Да, частично они в чем-то имеют определенные одинаковые действия. Вот, например, при объявлении всех сигналов необходимо отключить свет, газ, воду, отопительные приборы, покидая помещение, ну, где вы проживаете или где вы находитесь. Да. Взять обязательно документы с собой. Плотно закрыть все окна, двери. Пройти в закрепленное защитное сооружение или простейшее укрытие. Ну, это в основном подвалы. Если вы живете в частном доме, то у вас, конечно, есть свои подвалы. Если многоквартирные дома живые, то подвальные помещения. Или у нас этим занимается... управляющие компании, да, должны заниматься жилищные также, да, то есть поэтому очистку проводить подвалы для того, чтобы в случае необходимости население, которое не занято на объектах экономики в каком-то производстве, а находясь именно в этот момент дома, могли зайти в подвал, да, укрыться там. А вот при сигналах химическая тревога и радиационная опасность необходимо еще использовать средства индивидуальной защиты при их наличии. И оставаться в герметичном помещении или укрыться в закрепленном защитном сооружении.
1: Ну вот, кстати, знаете, хотелось бы напомнить, что вот буквально недавно рассматривали возможность продажи средств индивидуальной защиты, противогазов через маркетплейсы. И, кстати, такая возможность у россиян уже совсем скоро появится. Утвердили такую возможность, то есть тот же самый противогаз для личного пользования можно будет приобрести на интернет-площадках. Раньше такие средства невозможно было приобрести, их в открытом доступе не было, они выдавались только силами гражданской обороны в случае, если такая необходимость на той или иной территории наступала. А вот сегодня уже будет такая возможность. Если вы тревожник, можно будет приобрести и иметь у себя дома противогаз, например.
0: Здесь бы хотелось обратить внимание, что противогаз – это в основном при какой-то химической угрозе. А если это радиационная опасность, то ватно-марлевые повязки, да, какие-то респираторы используются. Ну и вот при радиационной опасности, помимо того, что ватно-марлевая повязка, которую можно подручно сделать самим, еще когда в ковидные времена, да, кто-то делал, может сам, принять нужно необходимый йодистый препарат. Ну или на полстакана воды 2-3 капли йода. И пить это нужно, находясь все время дома. То есть если угроза радиационная существует,
1: то есть никуда не
0: идем. 3 дня мы сидим дома, да, закрыв все окна, плотно все закрыв, никуда не выходим. Вентиляционный канал тоже мы закрыли, решетки, все это заклеили. Если окна у нас сквозняк продувает, то обязательно там тоже ветошью все закрыть. Ну и принимаем это. А вот химическая тревога у нас не... Вот для города Черкесска у нас нет угрозы ни химической, ни радиационной. Но здесь есть один момент, что в случае каких-то... Вот у нас же специальная военная операция. В случае применения противником сброса, да, того или иного средства, то может возникнуть. И вот при угрозе катастрофического затопления необходимо эвакуироваться, и если нет возможности, то занять верхние ярусы прочных сооружений до прибытия помощи. Ну, такие моменты, потому что мы поняли, что в 2002 году, да, у нас был сход сели, когда...
1: Да, уровень очень серьезной воды был.
0: Сбросы были
1: погибшие. Дачные территории,
0: Поэтому тоже нужно обращать внимание, да, то, что передают метеорологи. Если вы видите, что дожди постоянно идут, то, наверное, в этот момент не нужно идти на Кубань, заходить туда подальше, да, хотя кажется, что там обмеление, и ловить рыбу, то в этот момент тоже может произойти какой-то сброс, да, и можно погибнуть.
1: Поэтому, друзья, вот те самые сигналы, оповещения, которые мы слышим, да, вот эта сирена внимания всем, которая 3 минуты гудит, да, гудят устройства на предприятиях, на организациях, сейчас даже мечети, церкви присоединяются, да, на них тоже есть, на крупных таких сооружениях звуковые приборы оповещения.

0: правоохранительные органы, силовые структуры тоже на улицах, городах оповещают, плюс телерадиоканалы, которые будут говорить, да, что делать, какая угроза, если вдруг потенциально это случится. Но вот что касается беспилотной опасности, это такая угроза современности, ну, к этому, наверное, сложно привыкнуть, да, кто-то скажет, что уже, ну, получаем мы эти сообщения и получаем, ничего такого тут нет. Но, друзья, мы все с вами должны знать алгоритм действий. К сожалению, да, во многих регионах есть уже реальные такие истории. Ну, соседний Ставропольский край, Краснодарский край, да, все мы видим, новостные ленты листаем. В принципе, теоретически и для нас есть такая серьезная угроза. Мы должны знать, что делать в случае, если объявили беспилотную опасность. Татьяна, просветите нас, пожалуйста, что нам делать, если вот такая опасность объявлена?
1: Для начала давайте поговорим о признаках беспилотного летательного аппарата в воздухе. Вы слышите жужжание, звук газонокосилки или мопеда. Вы видите силуэт на высоте 100 метров. А теперь о действиях при различных обстоятельствах. Вы на улице. Покинуть необходимо зону видимости. И по возможности бежать зигзагами, чтобы избежать наведения на вас. Спрятаться в строении, укрыться в подвале, убежище, под деревьями, то есть в любом, под кустами. При сбросе боеприпаса с этого беспилотного летательного аппарата отбежать в сторону, лечь на землю, за бордюр, в канаву или ров и закрыть обязательно голову. Не подниматься после первого взрыва, откатитесь или отползти в сторону. А вот при падении беспилотного летательного аппарата ни в коем случае нельзя прикасаться к нему или к его частям. Они могут быть взрывоопасны или ядовиты. Вот если вы едете в автобусе или в общественном транспорте, нужно остановиться, покинуть транспортное средство, спрятаться в строении, также укрытие, что рядом вы видите, убежище. Можно укрыться за деревьями, рвах, канавах, под кустами большими, ветвистыми. Если беспилотник пикирует на вас, то резко затормозить при его приближении. Если вас много, то есть вы в какой-то большой компании, нет укрытия, разбегаться необходимо в разные стороны. А что же делать, когда вы в здании? Необходимо отойти от окна, то есть не подходить близко. Тоже укрыться в подвале, либо в помещении с несущими стенами без окон. Это какие могут быть? Это ванны, да, туалеты.
0: Прихожие.
1: Да, прихожие. Ни в коем случае не пользоваться лифтом. Не использовать телефон при приближении беспилотного летательного аппарата. Ни в коем случае. И в случае отсутствия угрозы, а так, тогда уже, когда он улетел там в другую сторону от вас, да, или он мимо пролетел, то есть далеко от вас, уже необходимо обязательно сообщить о летательном аппарате по номеру 112, назвать время, место, примерный курс его полета, его визуальные особенности, ну а также назвать свои данные. Здесь хотелось бы обратить внимание, что никаких ложных телефонных звонков в систему 112 и единую службу спасения делать нельзя. То есть и данные свои обязательно. Даже если вы назовете, то по телефону вас все равно, да, поймут, кто. Ну и также для вашей безопасности. Вдруг вам в какой-то момент угроза наступит, в любой ситуации вы можете звонить на 112. Необходимо в первую очередь, например, если вы видите там пожар или с кем-то что-то случилось, звоните 112, называйте место и что произошло. Потом уже называйте свои данные. Потому что уже у специалиста, да, диспетчера системы 112, вы уже высветитесь на карте, он поймет, где вы, и в случае, если с вами прервется связь, а с вами произошел какой-то несчастный случай, вас обязательно найдут.
0: Ну что, друзья, мы теперь знаем, как действовать в случае объявления беспилотной опасности, не только объявления, да, а реальные угрозы и обнаружения, да, вот такого летательного аппарата. Мы давайте запомним, что самое главное – это укрыться в каком-то безопасном помещении, желательно без окон, да, несущие стены. Если нет зданий, то это деревья, кусты, какие-то сооружения, то есть, ну, уйти из поля видимости. Уходим зигзагами, разбегаемся в разные стороны, если это компания, но и помним, что если, ну, какой-то детонации не произошло, не трогаем ничего руками, не приближаемся, не разглядываем, не тычем никакими предметами, все это опасно, это действительно очень-очень,
1: да,
0: серьезно.
1: Да, и дело в том, что еще хотелось бы отметить, что очень часто идет скидывание каких-то ну, каких-то предметов, да, это mm-hmm. может быть книжка, это может быть телефон, случаи у нас такие были уже по стране, да, деньги, зараженные также деньги, какие-то подведенные к взрывным устройствам, ни в коем случае, когда вы видите, пожалуйста,
0: ничего не подбирать,
1: ни игрушки, ничего, да, ни в коем
0: даже
1: случае
0: если беспилотных аппаратов нет вокруг, могут быть взрывчатые вещества, взрывные устройства, и мы об этом все уже тоже знаем, поэтому научите детей, помните сами, что даже если лежит какая-то вот такая 5000-ная купюра, вдруг невзначай на вашем пути появилась, давайте будем помнить, что сегодня потенциально опасно все, что угодно поднимать, переворачивать, щупать и так далее. Поэтому, друзья, давайте об этом помнить. Татьяна Евгеньевна, вы представляете учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республиканского центра гражданской защиты. Хотелось бы немножечко о вашей работе побольше узнать, чем занимается эта структура, кого учите, да, это учебно-методический центр, кого
1: да,
0: учите?
1: Да, учебно-методический. Знаете, тут в соответствии с требованиями тоже, да, законодательства нашей страны, в каждом субъекте существуют учебно-методические центры по гражданской обороне чрезвычайным ситуациям. Наш центр функционирует с 1995 года. Мы являемся структурным подразделением Республиканского государственного бюджетного учреждения «Центр гражданской защиты». Имеем, конечно же, лицензию на право ведения образовательной деятельности, которая выдана нам Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики. Главной задачей нашего учебного учреждения является подготовка населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Мы оказываем дополнительное профессиональное образование, повышение квалификации должностных лиц и работников гражданской обороны Карачаево-Черкесской территориальной подсистемы и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Обучение в учебном центре гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций проходят граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства при предоставлении заявки на обучение и других необходимых документов. Обучение у нас осуществляется на безвозмездной основе в соответствии с государственным заданием и планом комплектования на учебный год, который составляется на основании заявок от органов исполнительной власти и органов местного самоуправления республики. Но мы также предоставляем и платные образовательные услуги сверх плана комплектования при заключении договоров.
0: По всем направлениям, друзья, идет подготовка. Да? Вот я думаю, что в госучреждениях, организациях всегда видели вот такие таблички, ответственные за ГОЧС, такой-то, такой-то, да, там фамилия, имя. То есть получается, в каждой организации, будь то школа, учреждение, больница, завод, какой-то офис, есть человек, который ответственен за организацию обучения, да, сотрудников, инструктаж сотрудников. И вот те самые ответственные лица, они обучаются в учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Я все правильно поняла?
1: Про все правильно, да.
0: Да, то есть получается, вы несете знания отдельным специалистам, а они уже в своих коллективах их распространяют,
1: да,
0: также в школах и так далее, и так далее. Ну что, работа непростая, но очень благородная и важная. Татьяна, вы сколько в этой сфере трудитесь?
1: В сфере учебного центра я тружусь 5 лет, уже больше, да, 5 лет, а до этого в системе МЧС.
0: То есть получается, вы продолжаете.
1: Бывший сотрудник, да, системы МЧС. Продолжаю свою стезю.
0: Продолжайте нести доброе, важное. Ну и, друзья, хочется отметить, что в системе гражданской обороны сегодня задействован огромный материальный, технический, человеческий ресурс. И здесь сегодня хочется отметить, что это не только гипотетические какие-то решения задач, решения, да, какие-то гипотетические знания. К сожалению, сегодня реалии таковы, что вот задачи, которые вот с военным временем могут быть связаны, они сегодня актуальны. Но не забываем и про чрезвычайные ситуации, да, здесь тоже каждый должен знать и понимать, как действовать, и, конечно, мы точно знаем и уверены, что мы простые, да, вот люди, граждане, обыватели, не останемся один на один перед лицом беды, мы точно знаем, что и система гражданской обороны серьезная, и органы, которые ответственны за ликвидацию и реагирование на такие ситуации, готовы, ну и мы с вами должны быть готовы. готовы. Кстати, где можно побольше почитать, да, для личного самообразования, как действовать в той или иной ситуации? Вот как в случае беспилотной опасности действовать мы сегодня знаем, а вот как действовать в тех или иных ситуациях, мы, может быть, забыли. Я хочу отметить, что на сайтах МЧС России и Главного управления МЧС по Карачаево-Черкесской Республике очень много методических материалов с картинками, с рисунками, видеоматериалов, что делать, если там, например, начинается подтопление или наводнение, да, что делать, если объявлена там химическая опасность и так далее. Все это есть. И, кстати, друзья, есть даже информационные материалы, переведенные на языки народов Карачаево-Черкесии. Вот такой даже бесценный материал есть. Поэтому заходите, смотрите, учитесь.
1: На нашем сайте РГБУЦКЗ 09 тоже есть памятки, мы постоянно публикуем, как действовать в той или иной ситуации.
0: То есть все в свободном доступе.
1: Гололед, дождь, да, какие-то моменты при жаре, особенно для пожилых людей в летний период, да, очень важно.
0: Это ваша работа, все, мы знаем такие методички,
1: да,
0: рекомендации.
1: И мы тоже
0: это
1: выпускаем, также мы фильмы, да, создаем. И ходим период по школам в течение всего года. Школа образовательная, встречаемся с населением республики, да, с населением встречаемся, объясняем, рассказываем, как действуем, показываем. То есть, да, это очень важно.
0: А как вы оцениваете вот эту инициативу, что сейчас вновь уроки по основам безопасности жизнедеятельности, да, как раньше это называлось, ОБЖ, сейчас вновь возвращаются в школы, точнее, они уже вернулись, да, вы сказали, основы безопасности и защиты
1: Родины. Родины переименовали,
0: да. А как вы оцениваете вот такую инициативу возвращения этого предмета в школьную программу?
1: Я оцениваю положительно, потому что как раз, да, там какие-то моменты вводятся в данную программу, которая детям, современным детям тоже в связи с тем, что сложная военно-политическая, да, международная обстановка, необходимо знать.
0: То есть, получается, наших детей будут уже в школе учить, да, что делать, например, вот те самые, как уроки ОБЖ, да, что делать, если там наводнение, подтопление, угроза радиоактивной атаки, да, беспилотной опасности, да, что делать, если вводятся режимы какие-то чрезвычайных ситуаций и так далее, да,
1: да,
0: и природных, и техногенных, и военного характера. То есть дети будут знать, их будут
1: дети,
0: этому
1: учить. Знаете, дети сейчас очень продвинутые, грамотные, и очень много информационных, да, каких-то ресурсов, которые они изучают. И вот находясь там в каких-то образовательных учреждениях, очень многие прям знают даже ответы на какие-то, которым мы задаем вопросы, показываем, неправильно отвечают. То есть их хорошо, они все-таки внимательно слушают своих преподавателей на данных уроках.
0: Ну что, это очень здорово. И знаете, что хорошо, что не только возвращается предмет, но и кабинеты для таких уроков оснащаются наглядностями. Это все государственные программы, да, и кабинеты такие оснащаются в рамках государственного финансирования. То есть не только теоретические знания, да, вот то же самое, да, там оказание неотложной помощи, да, искусственное дыхание, вот эти манекены приезжают в школы, и учителя, педагоги уже показывают детям, как действовать вот в такой или иной ситуации. Да? То есть это знание для жизни, по
1: и
0: факту.
1: Вот, по оказанию первой помощи, наши рекомендации, что вообще хорошо бы даже изучать. Очень много информации в интернете, всяких видеороликов, как правильно оказывать. Потому что мы, дай бог, чтобы никому это не пригодилось, но с нами живут родные, близкие, кому-то в тот или момент стало плохо, или еще что-то могло произойти.
0: Да на улице аварию, да?
1: Да, то есть, опять и же, когда вы правильно окажете помощь, да, не навредив человеку, то это тоже очень важно.
0: Ну что, друзья, мы сегодня вспомнили о том, что такое гражданская оборона, почему очень важна эта система, и это не только о защите людей, ценностей во время военных конфликтов, это вообще и защита от природных катаклизмов, от погодных каких-то явлений, и вообще бытовые ситуации, да, травматические, которые тоже бывают, здесь тоже все пригодится, это действительно знание для жизни, и хочется сказать огромное спасибо всем тем, кто задействован в сфере гражданской обороны. День гражданской обороны в Российской Федерации приближается, он отмечается 4 октября. Татьяна, вот вам, как представителю этого сообщества важного, тоже хочется адресовать свои поздравления, добрые пожелания, и пусть действительно те знания, которые вы несете в массы, и те организационные мероприятия, которые по гражданской обороне проводятся по всей стране, они будут, ну, превентивными и никогда не пригодятся на практике, действительно.
1: Да, да.
0: Пусть будет мирное небо, никаких катаклизмов и катастроф.
1: И вас тоже благодарю за предоставленную возможность выступить на радиостанции «Студия ФМ» для наших слушателей. И, пользуясь случаем, тоже хотелось бы поздравить своих коллег, каких-то ветеранов, сотрудников, работников ГО. Пожелать, конечно, в первую очередь профессиональных успехов, здоровья.
0: Ну и терпение. Самое главное, чтобы все было мирно и благополучно. И пусть эти знания будут только теоретическими, еще раз повторюсь. Друзья, мы сегодня говорили о Дне гражданской обороны в Российской Федерации. 4 октября этот праздник отмечается. Сегодня мы вспомнили о том, что за структура, как вообще работает, какие задачи и функции выполняет. Ну и немножечко освежили свои знания. Благодарим старшего преподавателя учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республиканского государственного бюджетного учреждения «Центр гражданской защиты» Татьяну Булавинцеву за интересный разговор. Спасибо, Татьяна.
1: Спасибо.
0: Друзья, на сегодня все. Берегите себя, своих близких и обязательно оставайтесь здесь на 104.5 FM.

0: 105.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Предвидим несерьезное отношение к браку.

0: 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

0: в Учкикене, 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Дагестане завершена реализация 5 проектов по созданию модульных средств размещения. 2 гостиничных комплекса, туристическая база, модульные гостинично-оздоровительные и спортивно-оздоровительные комплексы расширили возможности для приема гостей республики. Все объекты уже введены в эксплуатацию и ждут туристов. Проект реализован при господдержке в рамках программы по созданию модульных некапитальных средств размещения. При их строительстве минимизируется воздействие на окружающую среду, что особенно актуально для природных и горных территорий. Ингушетия. Ингушетия стала лидером по средней площади строящихся квартир в Российской Федерации. Средняя площадь возводимых квартир в Ингушетии составила 84 квадратных метра в сентябре. Республика стала лидером по этому показателю среди регионов страны. В топ-5 также вошла Северная Осетия, заняв 3-е место с показателем 61 квадратный метр. В целом, средняя площадь возводимой в России квартиры составляет 48 квадратных метров. За 2 года она сократилась на 0,4%. Кабардино-Балкария. Стали известны имена победителей и призеров всероссийского конкурса «Учитель года России-2026». Учитель общества знания средняя школа номер 4 городского округа Баксан Заур Шомахов стал призером данного конкурса. Финал главного педагогического конкурса страны завершился в Московской области. В этом году за звание лучших педагогов России боролись 89 победителей региональных этапов. Карачаево-Черкесия. Карачаево-Черкесия и Ставропольский край вошли в программу по организации для молодежи экскурсий на предприятие обращения с отходами, которую запустили российский экологический оператор и движение «Экосистема». Мероприятия пройдут с 30 сентября по 12 октября в 18 регионах России. Как отметили в «Экосистеме», для развития экономики замкнутого цикла отрасли нужны квалифицированные специалисты самых разных профилей – инженеры, экологи, технологи и не только. Важно, чтобы молодые люди могли своими глазами увидеть, как устроена работа современных предприятий. Северная Осетия. В туристическом центре Владикавказа до конца года появится архитектурная подсветка. Городские власти намерены провести работы на 19 фасадах исторических зданий на проспекте Мира. Для этого установят около 1000 энергоэффективных светодиодных светильников в алюминиевом корпусе. Ставропольский край. На базе 25-й гимназии Ставрополя появился первый в крае предпрофильный космический класс. Проект запустили при поддержке Роскосмоса. Для ребят организовали занятия по астрономии в местном музее космонавтики. На уроках школьники изучают историю отрасли, знакомятся с вкладом русских ученых и слушают лекции действующих специалистов. Накануне для шестиклассников прошел открытый урок. В игровой форме дети создавали модель Солнечной системы. Каждый получил табличку с названием планеты или спутника и занял свое место в космическом строю. Чечня. В Грозном близится к завершению благоустройства сразу 2 общественных территорий. На площади имени Абубакара Кадырова создадут многофункциональное пространство для прогулок и отдыха. Здесь установят 14 конструкций с качелями в виде грибов, фотозону и другие элементы благоустройства. Площадь озеленения составит 2000 квадратных метров. Пешеходная зона на улице Абдалы 2 Бен Аль-Хусейна протянется более чем на 5 километров и соединит комплекс «Минутка» со смотровой площадкой «Лестница в небеса». Здесь обустроят дорожки, зоны отдыха со скамейками и урнами, а также установят 149 новых опор освещения и заменят 210 светильников. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: Вообще, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

0: Ставки 5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор зимних автошин нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит. Тинькофф Банк, Ренессанс Банк, УТП Банк, Банк Хоум Кредит, МТС Банк. Наши адреса. Бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 270175. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 211519.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Преградной, 17.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Поезда здоровья продолжают работу в самых отдаленных уголках Карачаево-Черкесии. Глава республики Рашид Тимрезов рассказал, что за 8 месяцев с начала года мобильные комплексы совершили более 115 выездов в горные аулы и села республики. Обследовали почти 27 тысяч человек. Благодаря передвижным комплексам жители региона проходят ЭКГ, флюорографию, маммографию, сдают анализы крови и получают консультацию узких специалистов буквально в нескольких шагах от дома. Особенно важно, что врачам удалось выявить на ранних стадиях немало случаев сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета. А ведь именно вовремя поставленный диагноз помогает сберечь здоровье, а порой и жизнь. Проект «Поезд здоровья» заработал в Карачаево-Черкесии в 2022 году и уже давно доказал свою эффективность. Сегодня по Карачаево-Черкесии курсируют 9 передвижных комплексов. В ближайшее время поступят еще 2. Тимрезов пригласил земляков на диспансеризацию и добавил, что в этом месяце онкологи и маммологи на мобильном маммографе дополнительно проведут ежегодную акцию «Розовый октябрь». Она направлена на профилактику и раннее выявление рака груди. В Карачаево-Черкесии стартовала ежегодная прививочная кампания. Одними из первых прививку от гриппа сделали сотрудники регионального управления Роспотребнадзора во главе с главным санитарным врачом Карачаево-Черкесии Сергеем Бескокотовым. В этом году в регион поступила отечественная трехвалентная вакцина, которая обеспечивает защиту от 3 штаммов вируса гриппа. Прививку можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства или учебы. Лучший участковый Карачаево-Черкесии служит в Адыге Хабле. Победителем народного голосования в региональном этапе конкурса «Народный участковый 2026» стал майор полиции Эльвира Юлдашева. Она обслуживает аул Адыге Хабль, где проживает более 2000 человек. В 2025 году участковая рассмотрела 116 обращений жителей, пресекла 44 правонарушения и раскрыла преступления. Жители аула отмечают ее открытость и готовность помочь. Майор Юлдашева представит республику во всероссийском финале конкурса «Народный участковый 2026». Имя победителя назовут в день сотрудника органов внутренних дел 10 ноября.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
4: Красота-то какая, лепота.
5: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Калампер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Калампер» – аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
7: В Рамадан важно, чтобы все было спокойно и гармонично, в том числе и в финансах. Т-банк поддерживает вас и помогает управлять средствами по нормам ислама. Оформи исламскую карту и получи 2 месяца бесплатного обслуживания. Т-банк. Он такой один.
8: Акция длится по 1 апреля 2026 года при условии первого оформления карты. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
9: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В Чеченской Республике состоялся Кубок «Защитники Отечества», объединивший ветеранов специальной военной операции и представителей адаптивного спорта. За победу в

второе место. Настольный теннис: Микер Наурузов – первый, Мусалим Джукаев – второй, Ильяс Джазаев – третий. Пауэрлифтинг: Дахир Байрамуков – второе место, Микер Наурузов – третий. Пауэрлифтинг – закрытый класс, Дахир Байрамуков – третий. Пауэрлифтинг – открытый класс, Микер Наурузов – второе место. Пулевая стрельба: Дахир Байрамуков стал лучшим, Замир Гусов – второе место, Андрей Руденко – третье место. Две медали в копилке дзюдоистов Карачаева-Черкесии по итогам всероссийских соревнований по дзюдо памяти дважды героя СССР Исы Плиева. Соревнования среди юниоров и юниорок до 21 года прошли в столице Северной Осетии Алании, Владикавказе, при участии 150 спортсменов и спортсменок из 9 регионов страны. Бронзовую медаль завоевал наш земляк Амир Батчаев, весовая категория 60 килограммов. Бронза у Адама Суюнчева, весовая категория 90 килограммов. Тренируют наших дзюдоистов Умар Качкаров и Камал Байкулов. 5 медалей завоевали спортсмены из Карачаева-Черкесии на межрегиональном турнире по настольному теннису «Будущее России, будущее Кавказа», который прошел в Черкесске. Наши земляки показали отличные результаты. Серебро в категории до 14 лет у Алии Канаматовой. Золото в категории юниоры до 18 лет завоевал Евгений Нескин. Среди юниоров до 18 лет серебро у Андрея Бурак, бронза у Каримулы Ярикова. В той же категории золото завоевала Елизавета Шихабахова. Тренируют наших спортсменов Павел Спин и Руслан Погорелов. В станице Зеленчукской прошло спортивное мероприятие «Зорница», которое объединило самую активную молодежь района и дало возможность продемонстрировать командный дух и стремление к победе. В программу соревнований, организованных Центром молодежных инициатив «Новое поколение», были включены дартс, перетягивание каната, метание снаряда, бег с весом, настольный теннис. Участниками «Зорницы» стали молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 105.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

0: 105.5.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая, лепота.
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогам 2024 года.
8: Он справится с бездорожьем. Выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лигирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер» – аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
9: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
10: 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу, 3 октября, в Черкесске в ночные часы всего плюс 6, днем до плюс 15 градусов. Пасмурно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 5, днем до плюс 12 градусов. Пасмурно, небольшой дождь. В Домбае также пасмурно, ночью всего плюс 3, днем до плюс 11 градусов. В Архызе температура еще ниже, ночью плюс 2, днем плюс 10, пасмурно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиопередачи из цикла «Моя республика». Этот цикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о свадебных традициях кубанских нагайцев, а в частности о сватовстве. Со временем некоторые моменты традиционной свадьбы незаслуженно забываются. У нагайцев это, например, состязание конников, борцов, силачей по поднятию тяжести, певцов, но многие бытуют до сих пор. Например, обряд кашуф – избегание невесты родителей, старших родственников мужа, а также избегание женихом родителей невесты. В прошлом о желании девушки выйти замуж за того или иного парня никто не спрашивал. Парень также был неволен в выборе невесты. Это решали его и ее отец, и старшие родственники. В настоящее время решающий голос остается за девушкой и парнем. Свадьбу проводят, считаясь с их мнением. Современный свадебный цикл кубанских нагайцев состоит из элементов – сватовство, кыс-айтыруф, торжественная регистрация брака и свадебный вечер в доме невесты, церемония привода невесты в дом жениха и большая свадьба – бет-ашар-той в доме жениха. Сватовство у нагайцев несколько похоже на церемонию сватовства, например, у узбеков, киргизов, казахов и некоторых народов Северного Кавказа. Узнав о взаимной склонности молодых, родители жениха посылают к родителям невесты сватов – кудалар. Сватами выбирают всеми уважаемых стариков, славящихся своим красноречием и хорошо знающих свадебный обряд. В наши дни отец девушки заранее ставится в известность о приходе сватов. Об этом ему сообщает жена, которой дочь поверяет свои секреты. Сватов торжественно встречают и усаживают на почетное место тер или тор. После угощения гости, поговорив о житейских делах, переходят к главной цели визита. Если стороны находят общий язык, то сразу же решают вопрос и о дне свадьбы. В прошлом у нагайцев отец девушки, если и был согласен выдать дочь замуж, все же не давал ответа сватам сразу, а говорил, что подумает, посоветуется с родственниками. Сваты приходили второй, а иногда и третий раз, и только тогда получали положительный ответ. Ответа не давали до тех пор, пока семья девушки не соберет сведений о положении семьи жениха. Одновременно с вопросом о замужестве решался в прошлом вопрос о колыме. Величина его зависела от именитости и зажиточности семьи жениха. У богатых колым достигал 1000 рублей, 30-40 голов скота, а у бедных был значительно меньше. Многие бедняки из-за невозможности уплатить колым не женились до 40-50 лет. После того, как вопрос о браке решен, жених и невеста начинают придерживаться еще не изжитого в нагайской действительности обычая избегания кашуф. Жених не имеет права встречаться и разговаривать с матерью и отцом невесты, а также со старшими ее родственниками, дядями, братьями и так далее. В прошлом от соблюдения этого обычая молодой мужчина освобождался через 6-8 месяцев со дня свадьбы после совершения обряда показа жениха – киев-кургистуф. В определенный день молодой мужчина вместе с друзьями приглашался в дом родителей жены. Он обычно приходил с подарками для них. Во время угощения тесть произносил тост в честь молодых, давал жизненные советы. С этого дня молодой муж мог беспрепятственно ходить в дом отца жены. Невеста до свадьбы также придерживалась обряда избегания. После свадьбы молодая почти сразу показывается матери и родственникам мужа. Однако свекра она не видит еще около года, до тех пор, пока свекор не даст согласия увидеть невестку. При первой встрече свекор, свекровь и родственники мужа одаривают молодую. Сейчас это, как правило, золото, а обряд часто устраивают во время или сразу после свадьбы. В свою очередь и молодая одаривает новых родственников. Один из запретов для невесты – после сватовства не называть родных жениха по имени. Она должна давать им ласкательные имена. Например, Кишке-Яс – маленький мальчик, или Мырзам – мой господин.
Еще больше о традициях и обычаях народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших выпусках. Но на сегодня все.

0: и 5.
1: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступая в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
2: Мужчина любит, женщина любит, ребенок любит. Скажи спасибо, нет, говорит. Через два года

0: Карачаевске 7 вечера.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Поезда здоровья продолжают работу в самых отдаленных уголках Карачаева-Черкесии. Глава республики Рашид Тимрезов рассказал, что за 8 месяцев с начала года мобильные комплексы совершили более 115 выездов в горные аулы и села республики, обследовали почти 27 тысяч человек. Благодаря передвижным комплексам жители региона проходят ЭКГ, флюорографию, маммографию, сдают анализы крови и получают консультацию узких специалистов буквально в нескольких шагах от дома. Особенно важно, что врачам удалось выявить на ранних стадиях немало случаев сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета. А ведь именно вовремя поставленный диагноз помогает сберечь здоровье, а порой и жизнь. Проект «Поезд здоровья» заработал в Карачаево-Черкесии в 2022 году и уже давно доказал свою эффективность. Сегодня по Карачаево-Черкесии курсируют 9 передвижных комплексов. В ближайшее время поступят еще 2. Тимрезов пригласил земляков на диспансеризацию и добавил, что в этом месяце онкологи и маммологи на мобильном маммографе дополнительно проведут ежегодную акцию «Розовый октябрь». Она направлена на профилактику и раннее выявление рака груди. В Карачаево-Черкесии стартовала ежегодная прививочная кампания. Одними из первых прививку от гриппа сделали сотрудники регионального управления Роспотребнадзора во главе с главным санитарным врачом Карачаево-Черкесии Сергеем Бескокотовым. В этом году в регион поступила отечественная трехвалентная вакцина, которая обеспечивает защиту от 3 штаммов вируса гриппа. Прививку можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства или учебы. Лучший участковый Карачаево-Черкесии служит в Адыге Хабле. Победителем народного голосования в региональном этапе конкурса «Народный участковый 2026» стал майор полиции Эльвира Илдашева. Она обслуживает аул Адыге Хабль, где проживает более 2000 человек. В 2025 году участковая рассмотрела 116 обращений жителей, пресекла 44 правонарушения и раскрыла преступления. Жители аула отмечают ее открытость и готовность помочь. Майор Юлдашева представит республику во всероссийском финале конкурса «Народный участковый 2026». Имя победителя назовут в день сотрудника органов внутренних дел 10 ноября.
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Прогноз погоды на КЧР ФМ 104.5 ФМ. По сообщениям синоптиков, в субботу, 3 октября, в Черкесске в ночные часы всего плюс 6, днем до плюс 15 градусов. Пасмурно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 5, днем до плюс 12 градусов. Пасмурно, небольшой дождь. В Домбае также пасмурно, ночью всего плюс 3, днем до плюс 11 градусов. В Архызе температура еще ниже, ночью плюс 2, днем плюс 10, пасмурно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: тронешь, то...
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске

0: Теберде 8 вечера.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Поезда здоровья продолжают работу в самых отдаленных уголках Карачаево-Черкесии. Глава республики Рашид Тимрезов рассказал, что за 8 месяцев с начала года мобильные комплексы совершили более 115 выездов в горные аулы и села республики. Обследовали почти 27 тысяч человек. Благодаря передвижным комплексам жители региона проходят ЭКГ, флюорографию, маммографию, сдают анализы крови и получают консультацию узких специалистов буквально в нескольких шагах от дома. Особенно важно, что врачам удалось выявить на ранних стадиях немало случаев сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета. А ведь именно вовремя поставленный диагноз помогает сберечь здоровье, а порой и жизнь. Проект «Поезд здоровья» заработал в Карачаево-Черкесии в 2022 году и уже давно доказал свою эффективность. Сегодня по Карачаево-Черкесии курсируют 9 передвижных комплексов. В ближайшее время поступят еще 2. Тимрезов пригласил земляков на диспансеризацию и добавил, что в этом месяце онкологи и маммологи на мобильном маммографе дополнительно проведут ежегодную акцию «Розовый октябрь». Она направлена на профилактику и раннее выявление рака груди. В Карачаево-Черкесии стартовала ежегодная прививочная кампания. Одними из первых прививку от гриппа сделали сотрудники регионального управления Роспотребнадзора во главе с главным санитарным врачом Карачаево-Черкесии Сергеем Бескокотовым. В этом году в регион поступила отечественная трехвалентная вакцина, которая обеспечивает защиту от 3 штаммов вируса гриппа. Прививку можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства или учебы. Лучший участковый Карачаево-Черкесии служит в Адыге Хабле. Победителем народного голосования в региональном этапе конкурса «Народный участковый 2026» стал майор полиции Эльвира Юлдашева. Она обслуживает аул Адыге Хабль, где проживает более 2000 человек. В 2025 году участковая рассмотрела 116 обращений жителей, пресекла 44 правонарушения и раскрыла преступления. Жители аула отмечают ее открытость и готовность помочь. Майор Юлдашева представит республику во всероссийском финале конкурса «Народный участковый-2026». Имя победителя назовут в день сотрудника органов внутренних дел 10 ноября. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу, 3 октября, в Черкесске в ночные часы всего плюс 6, днем до плюс 15 градусов. Пасмурно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 5, днем до плюс 12 градусов. Пасмурно, небольшой дождь. В Донбайе также пасмурно, ночью всего плюс 3, днем до плюс 11 градусов. В Архызе температура еще ниже, ночью плюс 2, днем плюс 10, пасмурно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, а наша радиостанция КЧРФМ продолжает цикл передач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы продолжим знакомить вас со свадебными традициями и обрядами. Сегодня поговорим об абазинской свадьбе. Здесь издревле практиковались две основные формы заключения брака – по сговору и умыканию. При этом намного больше был распространен брак по сговору. Существовал также колыбельный сговор, известный и другим народам Кавказа. Обычно он заключался между дружественными семьями, когда будущие муж и жена были детьми или даже младенцами. В день увоза невесты из родительского дома за ней посылали свиту родственников жениха, его близких друзей, одну-двух женщин. Ехал и сам жених. С момента приезда гостей девушка находилась в своей комнате в кругу родственниц. После короткого угощения гости изъявляли желание уехать вместе с невестой. Но это им удавалось не сразу, так как родственники девушки изобретали целый ряд препятствий, которые можно было преодолеть, только заплатив выкуп. Со дня привоза невесты и до свадьбы в прошлом проходило около месяца. На это время ее помещали в дом одного из родственников жениха, так называемый промежуточный дом, Адгалырта. Невеста находилась там под опекой семьи. Каждый вечер собиралась молодежь, устраивала танцы, на которых мог присутствовать и жених. Сам жених до свадьбы тоже находился у кого-нибудь из близких друзей – течара. За то время, что невеста находилась в промежуточном доме, родители жениха готовили все необходимое для свадьбы. Родители невесты не принимали участия в свадьбе ни своим присутствием, ни расходами. Вообще, участие стороны невесты в свадьбе ограничивалось присутствием нескольких родственников мужчин на религиозном обряде бракосочетания – наках. День свадьбы оглашали заранее и посылали вестников во все аулы, чтобы пригласить родственников. На крыше дома, где проходила свадьба, вывешивали флаг – знак того, что здесь проходит свадебное торжество. За невестой ехали шумные компании на тачанках, молодые люди верхом на лошадях. Увозили ее под свадебную песнь «Оридада». На своем пути к дому жениха молодежь устраивала скачки, стреляла из ружей. Невесту сразу не вводили в дом. Некоторое время она должна была стоять в кругу танцующих с двумя родственницами мужа по сторонам. Непременным участником танцев был своего рода распорядитель. Он веселил присутствующих, приглашал на танец пары, расхваливал танцующих, призывал родственников и друзей выкупить их из круга. Под звуки особой старинной мелодии невесту вводили в дом. На пороге ее осыпали сладостями и мелкими монетами. Под ноги бросали овечью шкуру. В прошлом невесту осыпали также просом, причем женщина, совершавшая этот обряд, трижды произносила про себя: «Пусть твой род множится, как умножается каждое это зернышко». Сначала невесту вводили в дом свекрови. Здесь ее встречала пожилая родственница, мазала ей губы смесью меда и топленого масла, желала ей в новой семье сладкой жизни. Другая женщина, известная своим крепким здоровьем и многодетностью, подходила к невесте и, расстегнув ей пояс, снова завязывала, но уже более свободно. Этот прием был направлен на то, чтобы молодая не осталась бездетной. Затем невесту уводили в приготовленную для нее комнату. На второй день после свадьбы совершался обряд знакомства свекрови с невесткой – кнадылра. На это торжество приглашались близкие родственницы. Пока невестку под звуки гармонии вводили в комнату, преднамеренно создавали ей на пути беспорядок. Бросали на порог веник, разбрасывали мелкие предметы. Считалось, что если невестка заметит лежащие не на месте предметы и отложит их, или мимикой, по обычаю она не должна была говорить, чтобы не быть услышанной старшими, попросит их убрать, то она будет аккуратной хозяйкой. Если же пройдет мимо, то будет ленивой и неряшливой. Невестку ставили около двери, присутствующие по старшинству подходили к ней, трижды обнимали, высказывали добрые пожелания. Кто-нибудь из женщин при этом объяснял невестке, кто сейчас к ней подходит и кем она приходится мужу. По существу это было формальное знакомство невестки с родственницами мужа. Интересен и обряд рчважвара – снятие запрета не разговаривать со свекровью. Его проводили через несколько недель после свадьбы. Знакомство со свекром и снятие запрета на разговор с ним могло проходить намного позже, иногда даже через 5 или 10 лет. А порой невестка никогда не разговаривала со свекром. Кроме того, молодой снохе разрешали первый раз посетить дом родителей лишь ближе к концу первого года замужества. Современная абазинская свадьба сохраняет в себе сложившиеся на протяжении многих лет элементы. Например, как и много лет назад, считается особым удальством умение всадника загнать лошадь в дом и получить за это подарок. Не утратили своей актуальности обычаи почитания старших. Также жених не появляется у себя дома с момента увоза невесты и до самой свадьбы. А после свадьбы не показывается старшим, пока его, согласно традициям, не приведут домой оттуда, где он находился все это время. Все чаще на современных абазинских невестах можно видеть красивейшие национальные платья, а на женихах – черкески. И это важный показатель того, что все чаще молодежь ищет пути к своим истокам. И это все, что я успеваю вам рассказать сегодня. Еще больше о традициях, культуре и обычаях народов Карачаева-Черкесии в наших ближайших радиовыпусках. Не пропустите!
1: Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

0: В Домбае 9 вечера.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Дагестане завершена реализация 5 проектов по созданию модульных средств размещения. 2 гостиничных комплекса, туристическая база, модульные гостинично-оздоровительные и спортивно-оздоровительные комплексы расширили возможности для приема гостей республики. Все объекты уже введены в эксплуатацию и ждут туристов. Проект реализован при господдержке в рамках программы по созданию модульных некапитальных средств размещения. При их строительстве минимизируется воздействие на окружающую среду, что особенно актуально для природных и горных территорий. Ингушетия. Ингушетия стала лидером по средней площади строящихся квартир в Российской Федерации. Средняя площадь возводимых квартир в Ингушетии составила 84 квадратных метра в сентябре. Республика стала лидером по этому показателю среди регионов страны. В топ-5 также вошла Северная Осетия, заняв 3-е место с показателем 61 квадратный метр. В целом средняя площадь возводимой в России квартиры составляет 48 квадратных метров. За 2 года она сократилась на 0,4%. Кабардино-Балкария. Стали известны имена победителей и призеров Всероссийского конкурса «Учитель года России-2026». Учитель общества знания средней школы номер 4 городского округа Баксан Заур Шомахов стал призером данного конкурса. Финал главного педагогического конкурса страны завершился в Московской области. В этом году за звание лучших педагогов России боролись 89 победителей региональных этапов. Карачаево-Черкесия. Карачаево-Черкесия и Ставропольский край вошли в программу по организации для молодежи экскурсии на предприятие обращения с отходами, которую запустили российский экологический оператор и движение «Экосистема». Мероприятия пройдут с 30 сентября по 12 октября в 18 регионах России. Как отметили в «Экосистеме», для развития экономики замкнутого цикла отрасли нужны квалифицированные специалисты самых разных профилей – инженеры, экологи, технологи и не только. Важно, чтобы молодые люди могли своими глазами увидеть, как устроена работа современных предприятий. Северная Осетия. В туристическом центре Владикавказа до конца года появится архитектурная подсветка. Городские власти намерены провести работы на 19 фасадах исторических зданий на проспекте Мира. Для этого установят около 1000 энергоэффективных светодиодных светильников в алюминиевом корпусе. Ставропольский край. На базе 25-й гимназии Ставрополя появился первый в крае предпрофильный космический класс. Проект запустили при поддержке Роскосмоса. Для ребят организовали занятия по астрономии в местном музее космонавтики. На уроках школьники изучают историю отрасли, знакомятся с вкладом русских ученых и слушают лекции действующих специалистов. Накануне для шестиклассников прошел открытый урок. В игровой форме дети создавали модель Солнечной системы. Каждый получил табличку с названием планеты или спутника и занял свое место в космическом строю. Чечня. В Грозном близится к завершению благоустройства сразу 2 общественных территорий. На площади имени Абубакара Кадырова создадут многофункциональное пространство для прогулок и отдыха. Здесь установят 14 конструкций с качелями в виде грибов, фотозону и другие элементы благоустройства. Площадь озеленения составит 2000 квадратных метров. Пешеходная зона на улице Абдалы 2 Бен Аль-Хусейна протянется более чем на 5 километров и соединит комплекс «Минутка» со смотровой площадкой «Лестница в небеса». Здесь обустроят дорожки, зоны отдыха со скамейками и урнами, а также установят 149 новых опор освещения и заменят 210 светильников. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

Вы сюда приехали, чтобы записывать сказки, Майкли. А мы здесь и работаем, чтобы сказку сделать пыльем, Майкли, а?

0: сердце.
1: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу, 3 октября, в Черкесске в ночные часы всего плюс 6, днем до плюс 15 градусов. Пасмурно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 5, днем до плюс 12 градусов. Пасмурно, небольшой дождь. В Домбае также пасмурно, ночью всего плюс 3, днем до плюс 11 градусов. В Архызе температура

0: 105.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор зимних автошин нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит. Тинькофф Банк, Ренессанс Банк, ОТП Банк, Банк Хоум Кредит, МТС Банк. Наши адреса. Бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А. Территория Стройопторга, телефон 270175. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 211519.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиопередачи из цикла «Моя республика». Этот цикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о свадебных традициях кубанских ногайцев, а в частности о сватовстве. Со временем некоторые моменты традиционной свадьбы незаслуженно забываются. У ногайцев это, например, состязание конников, борцов, силачей по поднятию тяжести, певцов, но многие бытуют до сих пор. Например, обряд кашуф – избегание невесты родителей, старших родственников мужа, а также избегание женихом родителей невесты. В прошлом о желании девушки выйти замуж за того или иного парня никто не спрашивал. Парень также был неволен в выборе невесты. Это решали его и ее отец, и старшие родственники. В настоящее время решающий голос остается за девушкой и парнем. Свадьбу проводят, считаясь с их мнением. Современный свадебный цикл кубанских ногайцев состоит из элементов сватовство, кыс-айтеруф, торжественная регистрация брака и свадебный вечер в доме невесты, церемония привода невесты в дом жениха и большая свадьба бет-ашар-той в доме жениха. Сватовство у ногайцев несколько похоже на церемонию сватовства, например, у узбеков, киргизов, казахов и некоторых народов Северного Кавказа. Узнав о взаимной склонности молодых, родители жениха посылают к родителям невесты сватов – кудалар. Сватами выбирают всеми уважаемых стариков, славящихся своим красноречием и хорошо знающих свадебный обряд. В наши дни отец девушки заранее ставится в известность о приходе сватов. Об этом ему сообщает жена, которой дочь поверяет свои секреты. Сватов торжественно встречают и усаживают на почетное место тер или тор. После угощения гости, поговорив о житейских делах, переходят к главной цели визита. Если стороны находят общий язык, то сразу же решают вопрос и о дне свадьбы. В прошлом у ногайцев отец девушки, если и был согласен выдать дочь замуж, все же не давал ответа сватам сразу, а говорил, что подумает, посоветуется с родственниками. Сваты приходили второй, а иногда и третий раз, и только тогда получали положительный ответ. Ответа не давали до тех пор, пока семья девушки не соберет сведений о положении семьи жениха. Одновременно с вопросом о замужестве решался в прошлом вопрос о колыме. Величина его зависела от именитости и зажиточности семьи жениха. У богатых колым достигал 1000 рублей, 30-40 голов скота, а у бедных был значительно меньше. Многие бедняки из-за невозможности уплатить колым не женились до 40-50 лет. После того, как вопрос о браке решен, жених и невеста начинают придерживаться еще не изжитого в ногайской действительности обычая избегания кашуф. Жених не имеет права встречаться и разговаривать с матерью и отцом невесты, а также со старшими ее родственниками, дядями, братьями и так далее. В прошлом от соблюдения этого обычая молодой мужчина освобождался через 6-8 месяцев со дня свадьбы после совершения обряда показа жениха – киев-кургиз-туф. В определенный день молодой мужчина вместе с друзьями приглашался в дом родителей жены. Он обычно приходил с подарками для них. Во время угощения тесть произносил тост в честь молодых, давал жизненные советы. С этого дня молодой муж мог беспрепятственно ходить в дом отца жены. Невеста до свадьбы также придерживалась обряда избегания. После свадьбы молодая почти сразу показывается матери и родственникам мужа. Однако свекра она не видит еще около года, до тех пор, пока свекор не даст согласия увидеть невестку. При первой встрече свекор, свекровь и родственники мужа одаривают молодую. Сейчас это, как правило, золото, а обряд часто устраивают во время или сразу после свадьбы. В свою очередь и молодая одаривает новых родственников. Один из запретов для невесты – после сватовства не называть родных жениха по имени. Она должна давать им ласкательные имена. Например, Кишке-Яс – маленький мальчик, или Мырзам – мой господин.
Еще больше о традициях и обычаях народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших выпусках. Но на сегодня все.

средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Донбайе 23:00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Поезда здоровья продолжают работу в самых отдаленных уголках Карачаева-Черкесии. Глава республики Рашид Тимрезов рассказал, что за 8 месяцев с начала года мобильные комплексы совершили более 115 выездов в горные аулы и села республики. Обследовали почти 27 тысяч человек. Благодаря передвижным комплексам жители региона проходят ЭКГ, флюорографию, маммографию, сдают анализы крови и получают консультацию узких специалистов буквально в нескольких шагах от дома. Особенно важно, что врачам удалось выявить на ранних стадиях немало случаев сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета. А ведь именно вовремя поставленный диагноз помогает сберечь здоровье, а порой и жизнь. Проект «Поезд здоровья» заработал в Карачаево-Черкесии в 2022 году и уже давно доказал свою эффективность. Сегодня по Карачаево-Черкесии курсируют 9 передвижных комплексов. В ближайшее время поступят еще 2. Тимрезов пригласил земляков на диспансеризацию и добавил, что в этом месяце онкологи и маммологи на мобильном маммографе дополнительно проведут ежегодную акцию «Розовый октябрь». Она направлена на профилактику и раннее выявление рака груди. В Карачаево-Черкесии стартовала ежегодная прививочная кампания. Одними из первых прививку от гриппа сделали сотрудники регионального управления Роспотребнадзора во главе с главным санитарным врачом Карачаево-Черкесии Сергеем Бескокотовым. В этом году в регион поступила отечественная трехвалентная вакцина, которая обеспечивает защиту от 3 штаммов вируса гриппа. Прививку можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства или учебы. Лучший участковый Карачаево-Черкесии служит в Адыге Хабле. Победителем народного голосования в региональном этапе конкурса «Народный участковый 2026» стал майор полиции Эльвира Юлдашева. Она обслуживает аул Адыге Хабль, где проживает более 2000 человек. В 2025 году участковая рассмотрела 116 обращений жителей, пресекла 44 правонарушения и раскрыла преступления. Жители аула отмечают ее открытость и готовность помочь. Майор Юлдашева представит республику во всероссийском финале конкурса «Народный участковый 2026». Имя победителя назовут в день сотрудника органов внутренних дел 10 ноября. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: блеснул глаз.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Женит, согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: Как можно отнять жизнь?
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет, нет.

Как можно простить врагу? Как не перейти черту?

рядом никого, кто знает, как умерла твоя весна. Ничьё дыхание не спешит ресниц твоих теплом коснуться. Тебе так хочется очнуться. Ну а пока, принцесса,

0: Это как его? Волюнтаризм.
1: В моем доме не выражаться.

Средство массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Зеленчукской 3.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Поезда здоровья продолжают работу в самых отдаленных уголках Карачаево-Черкесии. Глава республики Рашид Тимрезов рассказал, что за 8 месяцев с начала года мобильные комплексы совершили более 115 выездов в горные аулы и села республики, обследовали почти 27 тысяч человек. Благодаря передвижным комплексам жители региона проходят ЭКГ, флюорографию, маммографию, сдают анализы крови и получают консультацию узких специалистов буквально в нескольких шагах от дома. Особенно важно, что врачам удалось выявить на ранних стадиях немало случаев сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета. А ведь именно вовремя поставленный диагноз помогает сберечь здоровье, а порой и жизнь. Проект «Поезд здоровья» заработал в Карачаево-Черкесии в 2022 году и уже давно доказал свою эффективность. Сегодня по Карачаево-Черкесии курсируют 9 передвижных комплексов. В ближайшее время поступят еще 2. Тимрезов пригласил земляков на диспансеризацию и добавил, что в этом месяце онкологи и маммологи на мобильном маммографе дополнительно проведут ежегодную акцию «Розовый октябрь». Она направлена на профилактику и раннее выявление рака груди. В Карачаево-Черкесии стартовала ежегодная прививочная кампания. Одними из первых прививку от гриппа сделали сотрудники регионального управления Роспотребнадзора во главе с главным санитарным врачом Карачаево-Черкесии Сергеем Бескокотовым. В этом